0: вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 5 часов 20 минут. Доброй ночи.
2: СМИ Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 6:20. Удачного дня.

0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
1: Информация на правах рекламы.
2: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
3: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 7 часов утра. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Ходить по лужам тяжело. Купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте! Местное время 7 часов 20 минут. Удачного дня!

0: Екатеринбурге 8 часов утра. Здравствуйте!
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте! Местное время 8 часов 9 минут. Удачного дня!

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте! Местное время 8 часов 21 минута. Удачного дня!

0: Система «Радиопилот».
1: Здравствуйте. Местное время 8 часов 41 минута. Удачного дня.
2: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Десяток FM, радио «Пилот». Слушаешь и летаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска – ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радио «Пилот».
3: Здравствуйте. Тестовый участок пляжей в Анапе исключили из опасной зоны. Протяженность пробного участка 1 километр. Это пляжи, которые используют детский курорт Вита, оздоровительный комплекс «Жемчужина России» и курорт «Мираклеон» в поселке Витязево. В оперштабе Краснодарского края уточнили, что решение принято на основании заключения Роспотребнадзора. На соответствие нормам здесь проверяли и песок, и воду. Опасной зоной километр пляжа Анапы являлся с декабря 2024 года после крушения танкеров «Волга-нефть» в Черном море. Спасатели и синоптики на 9 мая выпустили штормовое предупреждение. В Свердловской области ожидаются сильный дождь с мокрым снегом, а также гололед и порывы ветра до 23 метров в секунду. Основной удар стихии придется на север Свердловской области. Уральцев призвали отменить туристические походы. Садоводам стоит проверить ветрозащитные конструкции на участках. Водителей традиционно просят не превышать скорости в условиях мокрого снега и гололеда, сохранять увеличенную дистанцию и избегать резких маневров. Антитеррористическая комиссия Свердловской области напомнила перед празднованием Дня Победы, как вести себя в толпе. Важно идти в направлении движения толпы, держать детей и близких как минимум в зоне видимости. Стоит убрать под куртки длинные шарфы, отстегнуть капюшоны, чтобы случайно ими не зацепиться. Также нельзя трогать бесхозные предметы, а в случае эвакуации важно сохранять спокойствие и двигаться к выходам, не пытаясь вернуться за вещами. Напомню, самыми массовыми в Свердловской области завтра должны стать шествия бессмертного полка, которые пройдут в Екатеринбурге, Верхней Пышме и Каменске-Уральском. На параде 9 мая в Москве будут присутствовать 7 глав государств, а также руководители правительств и зарубежные политические деятели. Перед праздником список гостей журналистам озвучивал помощник президента России Юрий Ушаков. Сегодня в Москве будут президенты Абхазии, Белоруссии, Казахстана и Узбекистана, а также глава Сербской Республики, верховный правитель Малайзии и глава правительства Словакии. Также на парад Победы приглашены военные атташе целого ряда стран, добавили в Кремле. Парад на Красной площади начнется в 10:00 по московскому времени. А следующая рабочая неделя для россиян снова будет короткой. Понедельник, 11 мая, это выходной. Рабочими будут дни со вторника по пятницу, с 12 по 15 мая. Следующие трехдневные выходные ждут страну уже через месяц, на День России. Официальный доллар на сегодня 74.30, евро 88.55.
4: Информация на правах рекламы.
5: Что для вас самое важное? Радость детей, здоровье, безопасность. Эти ценности Синара Девелопмент закладывает при строительстве района Новокольцовский.
6: Для спорта бассейн мирового уровня, для детей игровые и спортивные площадки. В Новокольцовском уже работает новая поликлиника и строится детский сад.
5: Скидки 20% на квартиры с ремонтом. Переезд уже этим летом.
6: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте nash.com.rf. Акция действует с 1 марта по 30 июня 2026 года. Город Екатеринбург.
1: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Специализированный застройщик УГМК Нагорный». Сегодня, 9 мая, в лучшем на свете городе переменно-облачно, к вечеру возможен небольшой дождь, ветер северо-западный до 13 метров в секунду. Температура воздуха в течение дня плюс 11-13, к вечеру понижение до плюс 5 градусов.
1: «Пилот FM».
7: Реклама.
8: Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут, и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В мае на квартиры в Нагорном действует выгода до 2 миллионов рублей. Жилой комплекс «Нагорный». Живите на высоте. ООО «Специализированный застройщик УГМК Нагорный». Предложение действует до конца мая этого года. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
9: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
10: Нет ничего восхитительного в бедности. В наше время можно быть и богачом, и бедняком, но только в случае с кредитом. Все зависит только от вас.
2: В Росбанкрот до конца марта скидка на проведение процедуры банкротства для женщин, попавших в сложную финансовую ситуацию, 5000 рублей. Подробности и сроки акции по телефону 8 800 707 98 48.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 9 часов утра. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218.

0: Реклама.
1: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
2: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
1: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
3: Черри, забели, капели, оттаяли, скидки

0: от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. ТО «Ноли» доп. Оборудование в подарок. Лучшим предложение любого дилера.
1: Акция до конца мая текущего года. Лидер продаж по данным автостат.ру на 4 марта 2026.
2: Айвазовский? Подлинник?
3: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
2: Шедеврально.
3: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Пора-пора, и мода-мода-мода.
5: Живи здесь и сейчас. Бери от жизни все. Путешествуй. Открывай новые границы и скорости. А за своим мотоциклом и экипировкой приезжай в Ямото. Достойный ассортимент, покупка в кредиты в рассрочку. Екатеринбург. 40-летие комсомола 32В, нулевой этаж. Ямото.ру.
6: Кредитор АО ОТП Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ИП Богатырев АВ. УГРН 304-667-404-800-092.
7: Дом не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 60.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Короче, в Замбии у шимпанзе новый модный тренд. Они начали вставлять себе пучки травы прямо в задний зад. Проход. В зад, да. Значит, все началось с самки шимпанзе, которая травинку в ухо запихала. Значит, этот тренд апгрейдил самец, да, который решил себе, значит, траву не в ухо.
4: И никуда, вот так, а его куда да, вставляется?
3: Да, везде попробовал, применилось, как говорится, кусок травы применился в нужном месте. Ага. Значит, за ним начали повторять другие. Самое интересное, как, что наблюдатели делают, да, это они не мешают же. Это не функциональная какая-то потребность.
4: Это именно для украшения,
3: это
4: для привлечения.
3: Это именно для привлечения внимания. Ну, вот, знаешь, какого, как... непонятно.
4: Ну как, самки, понятно же, что вот ты вот так вот потрясываешь. Это немножко такие бахрома получается. Своеобразно, когда вот трава вот так вот...
3: вот не снится нам не рок от космодрома, а трава у дома. Значит, выглядит это, конечно, жутковато, на мой взгляд.
4: Вот ты бы так не сделал, да, хочешь сказать?
3: Ну, такое ощущение, что человек рожает газон. Вернее,
4: слушай, ну мы же тоже прикладывали подорожник.
3: Подорожник-то да.
5: Был смысл.
3: Был смысл,
4: так, и у них тоже свой смысл.
3: То есть, как бы, нет, я как бы пользовался лопушком в детстве, в деревне у деда. Но этот лопушок был функционального предназначения, и оставить его в себе после этого я бы, наверное, не хотел. Вот. Ну, а тут, видишь, как бы у обезьян новый тренд. Что вы как стилист дипломированный нам
4: вот
3: скажете?
4: Вот я тебе и говорю, что это ну, как украшение бахрома. То есть
3: это модно сейчас?
4: Конечно, это
3: а
4: очень
3: в мужских модно. Нарядах?
4: И, ну, в мужских своеобразно, конечно, надо уместность есть, смотреть.
3: А если
4: где
3: у меня своя бахрома торчит?
4: Бахрома? Ну, давай ее обыграем как-нибудь.
3: Нет, лучше лечить.
4: Пишем в твой лук.
3: Лучше вылечить.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
0: Реклама спонсора.
2: Информация на правах рекламы.
1: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
6: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
1: Черри, LG, Теннет, в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
6: О,

0: Радио «Пилот» 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска – ООО «Специализированный застройщик Правобережной Сити».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».
3: Доброе утро. В эти минуты в центре Екатеринбурга начинается парад Победы. В этом году он пройдет без военной техники. Сразу после парада на проспект Ленина выйдет бессмертный полк. Тысячи екатеринбуржцев с портретами своих родственников, участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла пройдут по проспекту Ленина. Шествие будет проходить с 10:40 до полудня. С 11 до 15 часов в центре Екатеринбурга можно посмотреть на выставку ретро-техники. Салют в Екатеринбурге официально никто не отменял. Его запустят в 22 часа над акваторией городского пруда, сообщает Е1. Свердловская МЧС предупредила о сильном ветре и дожде в День Победы. По данным синоптиков, 9 мая местами в регионе ожидается сильный дождь с мокрым снегом, гололед, порывы ветра до 23 метров в секунду. Об этом предупредили в региональном управлении МЧС. Автомобилистам советуют соблюдать дистанцию, скоростной режим, при возможности отложить дальние поездки, пешеходам быть особенно внимательными из-за риска падения деревьев, рекламных конструкций и элементов зданий. России не нужно ничье дозволение, чтобы проводить парад Победы в Москве. Так пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал подписанный накануне указ президента Украины Владимира Зеленского, которым тот разрешил организовать празднование в столице России. Потешный указ, о котором идет речь, опубликован на сайте президента Украины под заголовком «О проведении парада в Москве». В нем сообщается, что Красная площадь на время празднования будет исключена из плана применения украинского вооружения. Что касается остальной территории России, Киев намерен действовать зеркально военной активности Москвы, сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на РБК «Украина». Опрессовки в Екатеринбурге начнутся через неделю после завершения отопительного сезона. Батареи в уральской столице начнут отключать с 12 мая. Первые испытания теплоэнергетики запланировали с 18 по 21 мая. Эти опрессовки должны пройти без отключения горячей воды потребителям. Гидравлические испытания направлены на подготовку сетей к новому отопительному сезону, сообщили в мэрии. Пентагон начал публиковать документы об НЛО. В первом пакете 161 материал, включая фото и видео. Среди размещенных файлов есть снимки Луны, сделанные во время миссии «Аполлон-12», на которых видны объекты, похожие на небольшие точки. Никаких летающих тарелок, зеленых человечков в этих материалах нет. Пентагон планирует обновлять архив каждые несколько недель по мере обнаружения и рассекречивания новых материалов. Ранее президент США Дональд Трамп обещал опубликовать данные Пентагона о внеземной жизни и НЛО после высказываний Барака Обамы об инопланетянах. Доллар 74.62, евро 87.89.
4: Информация на правах рекламы.
5: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
6: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
7: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
8: Застройщик ОАЗ «Правобережной Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ОЦС «Моторс». Официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов-3». Сегодня, 9 мая, в лучшем на свете городе переменно облачно. К вечеру возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный до 13 метров в секунду. Температура воздуха в течение дня плюс 11-13. К вечеру понижение до плюс 5 градусов.
10: «Пилот FM».
11: Реклама.
12: Почувствуй ритм обновленного Хавейл Джолион. Более динамичный, технологичный, дерзкий. В CS Motors на проспекте Космонавтов 3. Новый Хавейл Джолион от 2 049 000 рублей. Проспект Космонавтов 3. 343-13-42. Пройди тест-драйв, получи кофе в подарок.
8: Реклама, не оферта. Стоимость автомобиля действительно 1 мая 2026 года. Подробности в отделе продаж.
13: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 10 часов утра. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Набухли почки, весной тепло. А ездишь в старом-то авто? Тебе пора в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.

0: Реклама.
1: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк прямо к набережной.
2: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
1: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
2: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
3: Застройщик ОСЗ «Нижнесецкий пруд». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Пора-пора, мото-мото-мото.
5: Живи здесь и сейчас. Бери от жизни все. Путешествуй. Открывай новые границы и скорости. А за своим мотоциклом и экипировкой приезжай в Ямото. Достойный ассортимент, покупка в кредиты в рассрочку. Екатеринбург. 40-летие комсомола 32В, нулевой этаж. Ямото.ру.
6: Кредитор АО ОТП Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ИП Богатырев АВ. ОГРН 304-667-404-800-092.
7: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Керм, гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От Керамира я в экстазе. Ну как?
9: Шедевр.
8: Шедевр у нас в ванной. Благодаря Керамиру.
9: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
8: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамир.
9: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
10: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
11: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
12: Че, так и будешь два раза дороже бензином заправляться? Ставь ГБО на Джек-Гроб. Переходи на газ. Пора с этим разобраться. 26 АГЗС. Установка ГБО. Селькоровская 11/4. Телефон 388-04.
13: Джек-Гроб. Пространство, где стены не сжимают, а дышат. Свет проникает глубже. Тишина

случайно. Чистовая отделка, евроформат, кладовая для вещей и место для себя. Паркинг под домом, терраса над городом. До центра всего 10 минут. Галактика. Галактика. Дом, в котором многое про вас. Застройщик ОАЭ «Ривьера Галактика». Сайт rivierainvest.ru. Проектная декларация на сайте nash.com.rf.

0: Реклама. Представляешь, купил квартиру мечты от Синицы на набережной. Утром горы, вечером прогулки у воды.
1: Звучит идеально, а я ищу в центре. В институт пешком, до центра 10 минут и парк рядом.
2: У Синицы есть квартиры для любого образа жизни. По стартовым ценам с отделкой на выбор. Синица. Вам это близко. Застройщик ОАЗ Синица.реформа1. Проектная декларация на наш.дом.рф. ФЗ-214.
3: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action. Это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
4: О, Rich Family. Новосибирск, Угаран, 110-147-605-1196.
5: Дом не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт «Спартекс.про».
6: Территория.
7: Улыбка.
6: Стейк.
7: Смех.
6: Говорите свободно. Ешьте любимые блюда и улыбайтесь во весь рот.

0: необходима консультация специалиста.
1: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
2: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
1: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
2: Правда?
3: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
4: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
6: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3. Дня.
7: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
6: Поехали. Скажи адрес.
7: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
6: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
8: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
9: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
8: И квартира в орбите.
10: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
8: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
11: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
12: СМИ «Пилот-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81.
13: Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Pilot FM.
1: Реклама.
2: Весна наступила и тают снега. В шинном центре «Медведь» готовы всегда. Шин летних и дисков выбор зачетный. Наши ребята все сделают четко. К тому же баланс, установка в подарок. В центре «Медведь» с шиной полный порядок. Шины и диски – это наш профиль. В центре «Медведь» работают профи.
3: Ждем вас в специализированном шинном центре «Медведь» по адресу. Город Екатеринбург, проспект Космонавтов, 81. А также на сайте medved-66.ru.
4: ИП «Нортон Лысла Романовна».
5: Угарина по 320-665-80-017-95-74.
6: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
7: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
6: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
8: Более 20 лет занимаемся септиками. Сотрудничаем с 25 заводами. Гордимся быть экспертами по загородной канализации. Но главное для Лос Маркет – ваше доверие.
9: Спасибо! Приехали, подсказали, замерили и грамотно установили.
8: Лос Маркет – все виды септиков, профессиональный подбор, честный монтаж. Лос Маркет. Телефон в Екатеринбурге 328-2500. Подробности на losdefismarket.ru.
10: Человек купающийся. Ух. В Баден-Ленде это очень распространенный вид. Только посмотрите, как довольно все семейство. Ух. Огромный бассейн, бани с шаманскими парениями, бесплатная йога и танцы. Вот такой у них режим отдыха каждый день. Ой, глядите, они приманивают скидки. По промокоду «Пилот» минус 15% на входные билеты. По будням выгодные акции.
11: Подробности на baden-defisland.ru. 0+.
12: Едем! Едем!
13: Заводишься с полоборота, когда узнаешь об открытии GSB Moto.
14: Абсолютно новый формат мотосалона. Шоурум полной техники, клубная система, скидки для своих,
15: свой сервис.
13: И, конечно, огромный выбор мото- и квадротехники и экипировки по драйвовым ценам.
14: Новый мотосалон GSB Moto.
13: Когда кататься охота. Екатеринбург, Пархоменко, 41. Звони 343-3059.

0: 103.3 FM, радио «Пилот». Слушаешь и летаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска – ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радио «Пилот».
3: Доброе утро. В эти минуты в центре Екатеринбурга начинается парад Победы. В этом году он пройдет без военной техники. Сразу после парада на проспект Ленина выйдет бессмертный полк. Тысячи екатеринбуржцев с портретами своих родственников, участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла пройдут по проспекту Ленина. Шествие будет проходить с 10:40 до полудня. С 11 до 15 часов в центре Екатеринбурга можно посмотреть на выставку ретро-техники. Салют в Екатеринбурге официально никто не отменял. Его запустят в 22 часа над акваторией городского пруда, сообщает Е1. Свердловская МЧС предупредила о сильном ветре и дожде в День Победы. По данным синоптиков, 9 мая местами в регионе ожидаются сильный дождь с мокрым снегом, гололед, порывы ветра до 23 метров в секунду. Об этом предупредили в региональном управлении МЧС. Автомобилистам советуют соблюдать дистанцию, скоростной режим, при возможности отложить дальние поездки, пешеходам быть особенно внимательными из-за риска падения деревьев, рекламных конструкций и элементов зданий. России не нужно ничье дозволение, чтобы проводить парад Победы в Москве. Так пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал подписанный накануне указ президента Украины Владимира Зеленского, которым тот разрешил организовать празднование в столице России. Потешный указ, о котором идет речь, опубликован на сайте президента Украины под заголовком «О проведении парада в Москве». В нем сообщается, что Красная площадь на время празднования будет исключена из плана применения украинского вооружения. Что касается остальной территории России, Киев намерен действовать зеркально военной активности Москвы, сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на РБК «Украина». Опрессовки в Екатеринбурге начнутся через неделю после завершения отопительного сезона. Батареи в уральской столице начнут отключать с 12 мая. Первые испытания теплоэнергетики запланировали с 18 по 21 мая. Эти опрессовки должны пройти без отключения горячей воды потребителям. Гидравлические испытания направлены на подготовку сетей к новому отопительному сезону, сообщили в мэрии. Пентагон начал публиковать документы об НЛО. В первом пакете 161 материал, включая фото и видео. Среди размещенных файлов есть снимки Луны, сделанные во время миссии «Аполлон-12», на которых видны объекты, похожие на небольшие точки. Никаких летающих тарелок, зеленых человечков в этих материалах нет. Пентагон планирует обновлять архив каждые несколько недель по мере обнаружения и рассекречивания новых материалов. Ранее президент США Дональд Трамп обещал опубликовать данные Пентагона о внеземной жизни и НЛО после высказываний Барака Обамы об инопланетянах. Доллар 74.62, евро 87.89.
4: Информация на правах рекламы.
5: Мама, папа, у нас во дворе так здорово! Здесь так много игровых площадок и совсем нет машин!
6: А еще есть велодорожки и баскетбольная площадка для папы.
7: И бассейн мирового уровня рядом с домом.
6: А главное, квартира уже с ремонтом. Новокольцовский, район, где счастлива вся семья. Выбирайте квартиру с ремонтом в Новокольцовском со скидкой 20%. Переезд летом этого года.
8: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.ком.рф. Акция действует с 1 марта по 30 июня 2026 года. Город Екатеринбург.
9: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Специализированный застройщик УГМК Нагорный». Сегодня, 9 мая, в лучшем на свете городе переменно-облачно, к вечеру возможен небольшой дождь, ветер северо-западный до 13 метров в секунду. Температура воздуха в течение дня плюс 11-13, к вечеру понижение до плюс 5 градусов.
9: «Пилот FM».
10: Реклама.
11: Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В мае специальное предложение. Беспроцентная рассрочка на 2 года с удобными платежами. Жилой комплекс «Нагорный». Живите на высоте. ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца мая этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика.
12: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
2: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
4: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
10: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: В Екатеринбурге 11 часов утра. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Весна пришла. Тепло. Авто купи в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.

0: FM.
1: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Техосмотр.
3: Будем осматривать и тех, и этих.
4: Техосмотр. Автомобильное ток-шоу с Александром Морозовым.

0: «Автосмотр». Автомобильное ток-шоу с Александром Морозовым.
1: Начинается субботний техосмотр. Ребят, мы сегодня в прямом эфире обсуждаем тему покупки автомобиля в пределах 350-400 тысяч рублей. Ну, вот по телефону 237-104 уже кто-то к нам дозвонился. Вообще, на самом деле, вот такое транспортное средство тут, как говорится, не до гламура вообще. Алло.
2: Алло, да, здравствуйте.
1: Да-да-да, привет, как тебя зовут?
2: Меня зовут Павел.
1: Паш, ну и в итоге есть какое-нибудь предложение?
2: Ну, у меня есть предложение Hyundai Accent.
1: Ага.
2: А где-то 5-6 год, в районе 350. В принципе, машина не прихотливая. Ну, есть там пару моментов у них по стойкам. Есть, а так, в целом, в принципе, нормально. Ну и что-нибудь из Японии, годов 2000-х, по типу Corona Premium, может быть.
1: Ну, тут я согласен, да, как бы вот скорее будет лидировать с правым рулем автомобиль. Потому что
2: да,
1: в этом бюджете... Ну и там, опять же, да, чем меньше ты платформу берешь, тем проще содержать эту машину, и тем интереснее предложения будут. А, вот скажи, пожалуйста, по акцентам, там пробеги будут уже за 300. То есть как бы ничего существенного нет там?
2: Ну, я думаю, что они вообще, в принципе, ходячие, потому что на них используются обычно в такси. Где-то до полумиллиона нормально. Ну, и думаю, что того, что бюджет ограниченный, возможно, они ставят еще контрактные двигатели. Вот у меня...
1: Ну, то есть уже поменены.
2: Да, мне товарищ ездил, в принципе, вообще бед не знал. Ну, еще можно Мазу фамилию, в принципе, как вариант. Ну, тоже на правый руль, тоже не прихотливо. Я сам езжу на Мазе на правом руле.
1: Вообще, а что у тебя за модель?
2: У меня Mazda XL 12-й год.
1: О, так... Тоже...
2: Я с Японии заказывал. Самое, что интересное, что в Японии она стоит 250 тысяч на наши деньги. А чтобы привезти ее сюда, нужно еще заплатить 2,5 раза больше налога.
1: Ну, так, конечно, потому что ты сначала пошлину заплатишь.
2: Ну,
1: потом,
2: да,
1: потом все сборы, потом транспортировка. Все это, ну, вот,
2: да.
1: Это все практически плюсом 2,5 цены, ну, да. Вот. Спасибо тебе большое за рекомендацию. Хорошего дня. Следующий звонок примем. 237-104. Говорим сегодня, что можно в весьма ограниченном бюджете взять. 350-400 тысяч край вообще. Алло.
3: Да, Саш, привет.
1: Да,
3: меня
1: привет.
3: Зовут.
1: Слушаю тебя.
3: В таком бюджете вот сам пользователь дважды был Nexia. Вот хоть убей. Рабочая лошадка, запчасти копеечные, ремонт копеечный, не прихотело ни в чем. Единственный минус, который был, это то, что заднее сиденье не раскладывается. К багажнику доступа нету.
1: Понятно. Ну, это, знаешь, далеко не всем. Чисто как транспортное средство, такое как поджопник-то, чего же нет?
3: Да. Так такой же ищет же. И самое главное, что сейчас вот любую запчасть поставь, она подойдет.
1: Понятно. Ну да, действительно так и есть. Там на содержание не такие уж какие-то глобальные деньги выходят. Спасибо тебе за звонок. Следующий еще успеем принять. 237-104. Вот вопрос-то на самом деле простой. Мы мучились еще на той неделе о том, что купить за 350-400 тысяч. Нам люди во встречку даже звонили, предлагали разные варианты. Кто на связи у нас?
4: Здравствуйте, Александр, на связи.
1: Да, слушаю, Саш.
4: У меня вопрос по Мазде тройка. Она входит в эту стоимость или все-таки это уже подороже?
1: Больше двойка, и скорее всего это будет двойка Демио, то есть как бы скорее правый руль будет. То есть вот мы тоже сидели, прикидывали, и подборщиков привлекали, и люди звонили нам. Да, тут будет в фаворе всегда правый руль, потому что это будет более-менее надежно, и с такими пробегами, там, в 250 тысяч километров, хотя бы не так накладно, но, опять же, зависит от того, какого состояния ты автомобиль найдешь. То есть чем старше машина, там, допустим, 2002-2005 года, тем сложнее найти хорошего состояния, потому что там по кузову такие наколотки есть, что, ну, это просто жесть. Там слеплены из двух, из трех, полуразвалившиеся, уже вроде как все остальное дышит, а по кузову, о, что-то пропал. Ну ладно, друзья, мы вернемся к нашему обсуждению после небольшого перерыва. Напомню, сегодня обсуждаем машину за 350-400 тысяч.

0: Спонсор программы «Техосмотр» Родионов Артем Юрьевич. Автотехцентр «Прайм Сервис». Сайт prime196.ru.
1: Реклама. Многие автовладельцы годами не могут найти надежный автосервис для своего автомобиля. А я нашел. И теперь точно знаю, что мне нужен «Прайм Сервис». И не только мне. Prime Service – сертифицированный автосервис для гарантийных и постгарантийных автомобилей. Суперпрофессиональная и честная диагностика без навязывания дополнительных услуг. Комплексный ремонт с гарантией по адекватным ценам и видеоконтроль всех рабочих процессов. Prime Service. Студенческая 80/2. prime196.ru.
2: Айвазовский? Подлинник?
3: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
2: Шедеврально.
3: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектная декларация на наш.
4: Весна наступила и тают снега. В шинном центре «Медведь» готовы всегда. Шин для летних и дисков выбор зачетный. Наши ребята все сделают четко. К тому же баланс, установка в подарок. В центре «Медведь» с шиной полный порядок. Шины и диски – это наш профиль. В центре «Медведь» работают профи.
5: Ждем вас в специализированном шинном центре «Медведь» по адресу. Город Екатеринбург, проспект Космонавтов, 81. А также на сайте medved-66.ru.
6: ИП «Нортон Лэшлер».
7: Почувствуй ритм обновленного Хавейл Джолион. Более динамичный, технологичный, дерзкий. В CS Motors на проспекте Космонавтов 3. Новый Хавейл Джолион от 2 049 000 рублей. Проспект Космонавтов 3. 343-13-42. Пройди тест-драйв, получи кофе в подарок.
8: Реклама, не оферта. Стоимость автомобиля действительно 1 мая 2026 года. Подробности в отделе продаж.
9: 2000 моделей септиков, погребов и кессонов. 25 производителей. 20 лет успешной работы. Это Loss Market в словах и цифрах. А Loss Market в деле – это эксперты по загородной канализации. Все виды септиков, без запаха и вызова осенизатора. Выезд на замеры, частный монтаж, рассрочка. Loss Market. Телефон в Екатеринбурге. 328-25-00. Подробности на loss-market.ru.
10: Доча, включи голосовые прослушать.
11: Света, а мы в Лимпопо уже? Вон, слышишь, Таня купается уже вовсю. На горках катается. Радостная такая. А вы где?
12: Подъезжаем. Минут 10. Купальник Маше выбирали. Для поездки в Лимпопо новый попросила. Сейчас презентуем.
13: Приезжайте и вы ярко отдыхать в аквапарк Лимпопо. Веселье не за горами.
14: А на горках!
13: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru.
15: ООО «Кит Екатеринбург». ОГРН 108-667-1008-907.
16: Помогите! Тону!
17: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
18: Спасибо, дружище!
19: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
20: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
21: Рождение ребенка. Что может быть важнее? Родильный дом «Процельс» делает все, чтобы появление вашего малыша на свет было максимально комфортным. Открыто VIP-отделение со специальными программами класса VIP, люкс и премиум.
22: Забота и внимание с учетом ваших пожеланий и индивидуальности. Выбирайте частный родильный дом «Процельс». Екатеринбург, Большакова 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
23: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
24: Полный привод за 2 250 000 рублей. Да ну не верю.
25: А ты поверь. Загляни в автобан Теннет. На Щербакова 144 или в Березовский тракт 11А. Теннет Т4 с выгодой до 400 тысяч рублей.
26: До конца мая от 2 250 000 рублей. Резина, ковры и ТО в подарок. Пройди тест-драйв, бери права и приезжай. Количество авто ограничено. Подробности на автобан Теннет.ру.
27: Техосмотр.

0: Техосмотр. Автомобильное ток-шоу с Александром Морозовым.
1: Продолжаем субботний техосмотр. Сегодня помогаем нашей слушательнице выбрать машину за 350, ну, край 400 тысяч. Такая, чтобы вот прям для кошелька не сложно было содержать. Звоните 237-104. Кто-то уже у нас на связи. Алло.
2: Да-да, Александр, добрый день.
1: Да, как зовут вас?
2: Роман.
1: Предлагайте, Роман.
2: Александр, вот все предлагают там правый руль, там, либо всякие Nexi. Я хочу предложить такой автомобильчик, как Citroёn C3 Picasso.
1: Ну, как вариант, да, только это же будет прям такой серьезный год в отшпе.
2: Ну, я могу сказать, что это совсем даже не серьезнее какой-нибудь Nexi. Вот я в данный момент езжу на Citroёn 2012 года. Угу. Он примерно этих же денег стоит. Я хочу сказать, что все так боятся этих Citroёn'ов, но на самом деле, которые у них есть болячки, абсолютно все болячки в этой машине можно излечить в пределах 100 тысяч. Конструктивные, которые вот эти особенности. И эта машина будет радовать порядка 5-6 лет, вообще не задумываясь.
1: И что, не страшно прям с пробегом в 250 тысяч брать?
2: Слушай, Александр, вот я взял вот эту машину с пробегом 152 года назад, и я на ней поехал в Европу 2 года, ездил по Грузии, Турции, проехал порядка 20 тысяч. Наш Владикавказ, не было ни одного места, где бы я не смог проехать, либо встал. И я отдохнул на ней всей семьей.
1: Она у тебя на механике?
2: На механике. 1.4, вот этот ЕП-3 двигатель. Понятно. Это 95 лошадей.
1: Понятненько. Ну что, спасибо тебе большое. Интересный вариант. Благодарю за звонок. Следующий примем. 237-104. У нас прямой эфир. Мы сегодня собираем мнение, какую машину можешь за 350, за 400 купить. Такую, чтобы для кошелька не тяжело содержать было. Ну и чисто передвигаться в пространстве. Алло.
3: Алло, здравствуйте.
1: Да, привет.
3: А я вот по поводу по 450 тысяч. А вот Nissan Primera 1.6.
1: Да нет у нас 450, братец. У нас 350-400, ну край вообще.
3: А,
1: вот понимаешь, если там же каждые 50 тысяч, у тебя добавляется еще пяток вариантов, которые можно рассмотреть. Но, к сожалению, для людей, которые покупают вот в этой ценовой категории машину, это прям даже возможности кредитнуться зачастую нет, учитывая современные проценты. Поэтому здесь вот прям потолок 400 вообще. Спасибо тебе. Ну, еще вот подумай, знаю. Может, потом перезвонишь. Счастливо. Еще успеем один звонок сейчас принять. 237-104. Друзья, в прямой эфир звоните. Ток-шоу «Техосмотр» продолжается. Алло.
4: Алло.
1: Да.
4: Александр.
1: Привет.
4: Радиослушатели. А почему никто не рассматривает, ну, как бы смешно не звучало, отечественный автопром? Ведь, ну, условно, там десятка, двенашка. В принципе, она в этих деньгах, но у нее зато плюсы. То, что она ремонтируется на коленке. Любой дядя Вася в гараже ее починит, кувалдой выстучит, и она будет ехать.
1: Ну, как вариант, да, возможно, просто людям не очень хочется. Вот понимаешь, как бы, прикинь, теперь вот девчонки ты берешь, и она постоянно по сервисам мотыляет. Ну, с одной стороны, это школа жизни. С другой стороны, не все хотят себе вот таких проблем наживать. А у меня, кстати, вопрос. А ты не рассматривал вот там Калину 2, например, на автомате? За эти деньги она не влезает, уже дороже будет?
4: Не рассматривал, честно говоря, даже не смотрел, вообще не в курсе.
1: Ну, отечественный,
4: хотя,
1: типа, можно глянуть.
4: Ну да, да, я много ездил на отечественных, ну, естественно, перед тем, как пересел на иномарки. Я скажу, вот до сих пор осталось именно то воспоминание, что запчасти продаются в любом киоске и ремонтируются везде. И они, в принципе, понятны. То есть что-то сломалось, и ты уже понимаешь, а, вот здесь сломалось, это все, и, ну, как бы все просто.
1: Понятно. Ну да, при этом как бы отсутствие каких-то условий типа кондиционера там и так далее, тоже, знаешь, немаловажно.
4: У тебя есть всего 400 тысяч,
1: да.
4: 350, всего.
1: Ну блин, за эти деньги можно купить машину на автомате и с кондиционером уже, прикинь.
4: Ну и через неделю прикурить.
1: Ну, возможно. А возможно и не прикурить.
4: Скорее да, чем нет.
1: Ну что ж, интересный разговор. Спасибо тебе большое за него. Хорошего дня. Мы прервемся ненадолго и продолжим разговор через несколько минут.
0: Техосмотр.
1: Спонсор программы «Техосмотр» Родионов Артем Юрьевич. Автотехцентр «Прайм Сервис». Сайт prime196.ru.
0: Реклама.

0: адрес светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 116-965-81-15-330.
2: Врываемся в лето. Самокаты «Rush Action» — это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
3: У Rich Family, Новосибирск, УГРН 110-147-605-11-96.
4: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк, прямо к набережной.
5: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой — это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
4: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
5: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
6: Застройщику СЗ Нижнесецкий пруд. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Весна.
8: Встречи с друзьями.
7: Отдых и путешествия.
8: В мире полно поводов для улыбки. И мы дарим еще один. Территория улыбки продлевает спецпредложение.
7: Премиальный имплант Штраумен с установкой за 39 900 рублей. Имплант Медентика с установкой 17 500.
8: Подробности в сети стоматологических клиник «Территория улыбки». Екатеринбург, 8 марта 7, Московская 66 и Посадская 38. Успевайте до конца мая этого года.
9: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Едем! Едем!
11: Заводишься с полоборота, когда узнаешь об открытии GSB Moto.
12: Абсолютно новый формат мотосалона. Шоурум полной техники, клубная система, скидки для своих,
13: свой сервис.
11: И, конечно, огромный выбор мото- и квадротехники и экипировки по драйвовым ценам.
12: Новый мотосалон GSB Moto.
11: Когда кататься охота. Екатеринбург, Пархоменко, 41. Звони 343-3059.
14: Керм Гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От Керамира я в экстазе. Ну как?
7: Шедевр.
14: Шедевр у нас в ванной. Благодаря Керамиру.
7: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
14: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамир.
7: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
15: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
16: Человек купающийся. Ух. В Баден-Ленде это очень распространенный вид. Только посмотрите, как довольно все семейство. Ух. Огромный бассейн, бани с шаманскими парениями, бесплатная йога и танцы. Хорошо. Вот такой у них режим отдыха каждый день. Ой, глядите, они приманивают скидки. По промокоду «Пилот» минус 15% на входные билеты. По будням выгодные акции.
17: Подробности на baden-land.ru. 0+.
18: Вмятинам нет. Наш ответ. Качественный кузовной ремонт всегда – это «Ангара». Профессиональный ремонт в срок. Увеличенная гарантия на все работы. Екатеринбург, Майкопская, 10. Сайт stoangara.ru.
19: Анна Ивановна, это ваш арендатор. Хочу турник повесить.
20: Это тебе не спортзал, нельзя.
21: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру. Моя квартира, мои правила.
22: Застройщик ООО «СЗ Проект С-33». Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.рф.
23: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
24: Имеются противопоказания, необходимые. Необходима консультация специалиста.
25: Знаете ли вы, что расстояние, которое освещают фары ближнего света, около 50 метров? Расстояние, которое пройдет автомобиль до полной остановки на скорости 60 км в час, около 60 метров. Вы можете просто не заметить пешехода на дороге. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
26: Техосмотр.

0: Техосмотр. Автомобильное ток-шоу с Александром Морозовым.
1: Продолжается субботний техосмотр. Сегодня обсуждаем неприхотливый автомобиль в определенной цене. К сожалению, небольшой, 350-400 тысяч. Вы можете дозвониться по телефону 237-104 и предложить свой вариант, друзья. Ну, тут, конечно, как бы сейчас разных нам накидывают. Ни руль мы не ограничим, ни размер автомобиля. Вот что есть вообще, что посмотреть. Алло.
2: Сань, привет.
1: Привет, Тёстка привет.
2: Твой беспокоит.
1: Давай, Саш, излагай.
2: Это помнишь, с которым мы до 300 машин обсуждали на неделе?
1: Так вот, да, видишь, как бы вот. Это на самом деле вот один пласт аудитории. Ну, нет у людей денег. Вот, кстати, я могу сказать, что сейчас многие думают, да я сейчас кредитнусь, что брать эти трахомы, ржавые ведра, возьму что-нибудь по понтове. Ребят, во-первых, по понтове все улетело за лям, далеко. Во-вторых, сейчас посчитайте просто кредит на 1 000 000 рублей, например, ну там даже не на миллион, давайте 500-600 тысяч, первый взнос 400, посчитайте. Вы очень сильно измените свое мнение о системе кредитования, я вас уверяю.
2: Давай я расскажу, значит, я увеличил планку, 300-400 взял, но опять же, напоминаю, смотрю на механики, что я нашел? Ford Fusion, Ford Fiesta, это первое.
1: Так.
2: В эти деньги. Потом второе, это Peugeot 308, Citroёn C4. Плюс у них, у Peugeot-шек и у Citroёn в том, что они оцинкованы, с кузовом проблем практически не бывает.
1: Ну, да, там только с этими, с ИП-6-ми бывают проблемы.
2: Вот. И опять же, твой любимый Get.
1: Ну,
2: попадает,
1: да,
2: в эти деньги.
1: Да, попадает, 350 попадает, только, к сожалению, с гидсом, понимаешь, какая история? Самые простые комплекты, типа 1.1 на механике, да, они есть, на рынке попадаются.
2: Да.
1: А вот 1.4, который, собственно...
2: Не найти,
1: потому что с ними не расстается никто.
2: Вот. Ну, итог как таковой, нам родня наш, мои тещи отдают Honda Command.
1: Опа.
2: Так что мы решили не покупать, а взять все-таки его, пусть первые 2 годика поездит, а там посмотрим.
1: Понятно. Ну что ж, спасибо. Интересный вариант. Удачи в дороге. Следующий звонок примем. 237-104. У нас прямой эфир. Ребят, вы можете дозвониться. Вы можете рассказать о том, какую машину взять за 350-400 тысяч, так, чтобы еще кошелек не тянуло ремонтами. Алло, алло.
3: Добрый день.
1: Да, привет.
3: Я бы вот за такую сумму посмотрел бы, наверное, Chevrolet Aveo. Или Лачете. Лачете можно посмотреть как в седане, так и в хэтчбеке.
1: Ну, хэтчи, да, 1.4, правда, на палке будет. Ну, да, вариант тоже нам предлагали. Мелочевки много, но она копеечная, так вот, если разобраться.
3: Да, да, все верно. То есть это, ну, реально, запчасти недорогие, в наличии, как и оригиналы, так и не оригинал можно найти.
1: Ну,
3: достойный.
1: Да. Слушай, спасибо тебе большое за тот же вариант предложенный. И еще один звонок примем, прежде чем прерваться. 237-104, звоните прямо сейчас. Мы говорим сегодня и помогаем слушательнице нашей за 350-400 тысяч машину найти. Ну, просто как бы это вот прям потолок. Алло.
4: Алло, добрый день.
1: Да, слушаю тебя.
4: Да, мы занимались в том году тем же самым вопросом. Мы искали просто машину, на которой можно ездить и не вкладываться в ближайший год. У нас был вариант Get, был вариант Accent, который мы нашли. В общем-то, мы его и взяли. Вот. И также рассматривали Гранту. И можно на крайний случай взять 14-ю. Просто она будет от 200. И в нее вложить 100, и она будет еще ездить много лет.
1: Сколько еще второй вариант?
4: Последний вариант в Accent 14.
1: Четырка?
4: Да, мы ее нашли за 200, в нее вложили 100, и она ездит все еще, год складывается вообще.
1: Ну да, слушай.
4: Это просто, если попередвигаться.
1: Это чисто транспортное средство для передвижения, да, согласен.
4: Да, да. Ну а так, акцент был. Тоже взяли его за 320 в том году, в декабре, пока ездит, вообще ничего, кроме бензина, не заливали.
1: Понятненько. Ну что ж, спасибо тебе большое за варианты. Господа, мы продолжим наш разговор на тему автомобиля за 350-400 тысяч после небольшого перерыва. Будьте с нами.
0: Техосмотр.
5: СМИ Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Техосмотр. Автомобильное ток-шоу с Александром Морозовым.
1: Итак, друзья, продолжается субботний техосмотр. Вот мы сегодня обсуждаем сумму в 350-400 тысяч. Вы можете предложить свой вариант. Мы ищем чисто, вот как говорят, поджопник. Такой, чтобы вот прям в пространстве передвигаться по работе. Я, честно, вот у нас тут разные мнения высказываются по телефону 237-104. Так как машину ищет наша радиослушательница, понятно, что есть еще определенные как бы нюансы. Ну, то есть не сядет человек на, там, я не знаю, какого-нибудь 98-го года машину, потому что, ну, уже как-то тяжело по сервисам ездить, и девчонкам тоже как-то это не всегда близко. Звонок у нас есть? Алло.
2: Доброе утро.
1: Да-да-да, слушаю вас.
2: Прошлым летом взял Opel Astra Rush с мотором 1.6. XTR, который без теплообменника.
1: Ну да, да. Слава богу. Так?
2: Да. Проблем не знаю. Своевременное ТО и бензин.
1: Пятидверка или седан?
2: Хэтчбэк.
1: Хэтч. Ну, пятидверка.
2: Да.
1: Ну, как вариант, тут я с тобой соглашусь. Единственное, конечно, там со временем могут потихонечку приплыть кое-какие вещи. Но в основном это проблемы, связанные с моторами 1.8 и ХКТ-ками, которые, мягко говоря, вопросы вызывают.
2: Ну, я специально выбирал, что, потому что я знаю эти болячки GM, и вот именно вот на этом моторе остановился, что он такой более-менее беспроблемный.
1: А сколько бюджет у тебя вышел, напомни?
2: 330.
1: Весьма неплохо. Что-то как-то даже очень дешево даже.
2: Да, 2008 год, два хозяина. Угу.
1: Ну что ж, спасибо тебе за вариант, который предложил. Хорошего дня. Следующий звонок принимаем. 237-104. Вы можете дозвониться. Тут как-то основной вот совет какой, ребят. Во всем есть свои плюсы и минусы. Тут просто надо понимать, к чему вы готовы, когда выбираете в таком сегменте. Алло.
3: Здравствуйте.
1: Здрасте.
3: Меня зовут Екатерина.
1: Кать, вот сразу, прежде чем ты выскажешь свой вариант, у меня к тебе вопрос. Так как ты единственная девушка, кто нам позвонил пока... Я тайну тебе открою. Значит, вопрос вот какой. Вот, не знаю, отговоришь ты или наоборот поддержишь. Стоит девчонкам упираться в какую-то, ну, там, внешнюю составляющую с таким бюджетом вообще?
3: Ну, конечно, да.
1: Это как это? Ну-ка, расскажи мне, как упереться в внешнюю составляющую в бюджете 350 тысяч?
3: Ну, смотрите, я изначально смотрела маленькие машины, так как я маленькая. То есть у меня рост 150, я смотрела машину маленькую для себя. Но потом мне попалась очень такая машина. Внешне она мне сначала, конечно, не так сильно понравилась, но муж меня как бы это подговорил на нее. Называется она Nissan Sunny. У нас был очень такой бюджет, 200 тысяч в 2020 году. И... мы ее вот рассмотрели, и мне потом она так внешне понравилась, то есть она и длинненькая такая, и вообще я прям кайфовала на ней, 3 года ездила. Первая моя машина, правый руль.
1: Понятно. И что, не страшно было на первой машине с правым рулем ездить?
3: Вообще нет, я села, и я была просто как дома. Вообще, вот у меня училась на механике, на машине и на левом руле, соответственно, но и на правом вообще мне очень понравилась эта машина. Но потом вынуждены были продать ее, и я сейчас временно пешком.
1: Ну и надеюсь, у тебя все получится, еще появится автомобиль. Спасибо тебе, Катя, большое за мнение, которое высказала. Успеем еще один звонок принять. 237-104. Вы можете дозвониться, рассказать, какую машину рассмотреть в бюджете 350, ну 400 край. Алло.
4: Алло, здравствуйте.
1: Да, привет, как тебя зовут?
4: Павел.
1: Излагай, Павел.
4: В данный момент я двигаюсь на Mitsubishi Colt.
1: Вот, один, кстати, из таких как интересных вариантов. Ну и что, не ржавое ведро, как многие говорят?
4: Ну, левый руль, нет, европеец, кузов, джинкован.
1: Ага. Сколько лет уже машине?
4: Машина 7-го года.
1: Почти 20.
4: Да, и вот за 5 лет владения только вот этой зимой перебрал коробку, ну и сцепление в 40 тысяч это вышло.
1: Понятно.
4: Так бегает.
1: Ну, Кольт, даже несмотря на свои размеры, весьма вместительная машина. Туда же можно и Honda Fit записать. Есть еще, конечно, квадратные варианты, типа Nissan Куб, там, Toyota BBA, что-нибудь вот такое, знаешь, там, ну, с правым рулем, если уж смотреть машины, да, там квадратных машин тьма. Просто, ну, Кольт, он хотя бы такой, унисекс, если так можно сказать, вариант. И мальчик может, и девочка. Слушай, кстати, вот только что мы разговаривали с Екатериной, у нее рост, типа, маленький. Тебе немало места в Кольте?
4: Блин, нет, нормально.
1: Вот я тоже хотел сказать, особенно девчонкам, вот если вы подбираете машину себе под рост, это абсолютное дно. Вообще не надо с этого начинать. Если вы смотрите чисто на внешние данные, на свой рост, там, я не знаю, подойдет она к сумочке или нет, это все лишнее. Машина — это транспортное средство. Вот я с ростом 183 сантиметра отъездил на правом руле на Toyota Vitz 4 года. На Toyota Vitz, а она меньше, чем Colt. И да. Я вот честно скажу, единственное, что меня ущемляло, это поведение хамов на больших машинах на дороге. Которые тебя просто, ну, принципиально не замечают. Вот это меня бесило. Все остальное вообще класть. Машина неприхотливая, ездит долго, не ломается, доставляет тебя из точки А в точку Б. Если вы эту цель преследуете, то да. Если вы хотите с понтом подъезжать, ребят, 350 тысяч не ваш бюджет. Вам надо минимум 6-10 раз постолько, чтобы хоть какой-то статус для себя в зеркале увидеть. Спасибо тебе большое за то, что высказался. Мы прервемся, и следующий у нас выход в эфир будет заключительным. Буквально через несколько минут продолжим наш разговор.
0: Техосмотр.
1: Спонсор программы «Техосмотр» – Родионов Артем Юрьевич. Автотехцентр Prime Service. Сайт prime196.ru.
0: Реклама.
5: Тепло ли тебе делится?
6: Ой, душно мне, батюшка. Кондиционер бы наладить в твоем железном коне. Лето уж скоро.
5: Да, стало быть, пора в Prime Service.
7: Пора готовиться к лету с автотехцентром Prime Service. Диагностика и заправка кондиционеров с гарантией. Профессиональное оборудование, тщательная проверка герметичности с помощью ультрафиолета и фиксированная цена. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
8: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.

0: 2 миллионов 290 тысяч рублей. Лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. ТО «Ноли» доп. Оборудование в подарок. Лучшим предложение любого дилера.
1: Акция до конца мая текущего года. Лидер продаж по данным автостат.ру на 4 марта 2026.
2: Pirelli и Remax. Что их связывает? Ваш комфорт и безопасность на дороге в любую погоду. Покупайте шины Pirelli в компании Remax. Шиномонтаж, подарок и расширенная гарантия от производителя. Подробности и адреса магазинов на remax.ru.
3: Акция до конца июня. ООО «Remax Шины». Екатеринбург, Черняховского, 68, офис 412. ОГРН 114-667-924-80.
4: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
5: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
4: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
6: Мото-мото-мото.
7: Живи здесь и сейчас. Бери от жизни все. Путешествуй. Открывай новые границы и скорости. А за своим мотоциклом и экипировкой приезжай в Ямото. Достойный ассортимент, покупка в кредиты в рассрочку. Екатеринбург. 40-летие комсомола 32В, нулевой этаж. Ямото.ру.
8: Кредитор АО ОТП Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ИП Богатырев АВ. ОГРН 304-667-404-800-092.
9: Клиники Нейтив. 2 года.
10: В честь дня рождения с 12 по 14 мая 2026 года приятные сюрпризы и подарочные сертификаты всем пациентам.
9: Клиника Нейтив. Екатеринбург. Азина 25.
10: Телефон 343-77-00.
9: Возможно, противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
11: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
12: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
11: И квартира в орбите.
12: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостинными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
11: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
13: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный. Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
14: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
15: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
16: Что вам первое приходит на ум при упоминании Екатеринбурга?
17: Границы Европы и Азии.
18: Лучший майонез. Уральский рок.
19: Три десятки. Такси нашего города.
20: Служба заказа такси «Три десятки». Настоящий Екатеринбург. Заказывайте по телефону 310-10-10 и в мобильном приложении.
21: ООО «ДРЛ Групп». ОГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
22: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
23: Техосмотр. Автомобильное ток-шоу с Александром Морозовым.

0: Ремзона в субботнем техосмотре на радио «Пилот».
1: Сегодня в рубрике «Ремзона» мы поговорим о распространенных неисправностях полного привода. Столкнувшись с проблемами в работе полноприводных систем, специалисты обычно констатируют следующие виды поломок. Самые распространенные – это выход из строя муфты. Чаще всего виновным в возникновении данной проблемы оказывается водитель, который предпочитает агрессивную манеру вождения или активно использует режим «лок», который разработан исключительно для сложных отрезков пути. В результате происходит перегрев муфты, и она выходит из строя. Далее идут повреждения шлицов. Данная проблема может быть вызвана отсутствием смазки, а также предрасположенностью узла к коррозионным процессам. Здесь надо просто следить почаще. Износ сальников – еще одна проблема. Именно сальники позволяют защитить соединение от жидкости. В момент, когда сальник перестает выполнять свои функции, на поверхности начинает возникать коррозия, что приводит к работе при повышенной нагрузке. Избежать поломки помогает своевременная диагностика во время движения по дороге. Лучше избегать особенно глубоких луж, чтобы лишний раз не контактировать с жидкостью. А вообще, регулярная замена сальника и смазки позволит продлить сроки эксплуатации системы полного привода. И чаще обращайтесь в сервис, особенно когда у вас полноприводный автомобиль с пробегом. Ну и, конечно, надеюсь, наши советы по ремонту и эксплуатации автомобиля помогли. Если у вас будут какие-то вопросы, которые надо разобрать в рубрике «Ремзона», пишите обязательно на наш номер в WhatsApp 237-104.
0: Ремзона.
2: Техосмотр. Автомобильное ток-шоу.

0: Радио «Пилот» 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска – ООО «Специализированный застройщик Правобережной Сити».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».
3: Добрый день. По центру Екатеринбурга сегодня прошла военная техника. Это были машины времен Великой Отечественной войны. Современные танки и бронетранспортеры в этом году в параде не участвовали. По площади 5-го года в парадном марше проследовали огнеметный танк Т-34, легкий танк Т-70Б, самоходная артиллерийская установка Су-100, грузовой автомобиль ЗИС-5 с зенитным прожектором, бронетранспортер БТР-40 и другие машины времен Великой Отечественной войны, сообщает «Ядер». После завершения всех праздничных мероприятий сегодня екатеринбуржцы смогут добраться до дома на общественном транспорте, для которого организованы 22 накопительные площадки. Карту локации опубликовала мэрия. Большая часть расположится в центре города. Также предусмотрены площадки на Уралмаше, в Автузгородке, на ЖБИ. Транспорт в День Победы работает до часу ночи, а организованно развозить горожан начнет с 21 часа. В Екатеринбурге на майских выходных проходит рейд по выявлению пьяных водителей «Стоп-контроль». В рамках мероприятия полицейские вплоть до 11 мая включительно в усиленном режиме выявляют грубые нарушения правил дорожного движения, особое внимание нетрезвым водителям, а также тем, кто управляет машиной без прав или уже лишен водительского удостоверения. Кроме того, инспекторы пресекают выезд на встречную полосу. В ходе предыдущего такого рейда в прошлые майские праздники с 1 по 4 число инспекторы пресекли почти 6 тысяч нарушений. От управления отстранили около 600 водителей. Из них почти половина управляли транспортом в состоянии опьянения. Еще 94 отказались от медосвидетельствования, пишет «Комсомольская правда». В Госдуме предупредили о новых схемах мошенников. Они связаны с капремонтом и имущественными отношениями. Депутат от КПРФ Сергей Гаврилов рассказал о самых распространенных из них. Например, если человеку предлагают за деньги «законно» в кавычках убрать строку капремонта из платежки, то это точно мошенники. Никаких федеральных законов, освобождающих всех собственников жилья от таких платежей, не существует и не готовится. Депутат Гаврилов также предупредил о схемах с массовым списанием долгов. Никаких госпрограмм, по которым долги прощают раз в несколько лет, не существует. Списать задолженность по кредитам, налогам, коммуналке и прочему можно только через процедуру банкротства либо в арбитражном суде. В 8 российских аэропортах сняли ограничения на полеты, сообщила Росавиация. Речь идет о воздушных гаванях Внуково, Домодедово в Москве, а также аэропортах городов Иваново, Калуга, Нижний Новгород, Тамбов, Череповец, Ярославль. Ранее стало известно, что воздушное движение на юге России будет восстановлено в полном объеме в течение 2-3 дней. Об этом сообщил вице-премьер России Виталий Савельев на вчерашнем совещании у президента. Доллар на выходные праздники 74.30, евро 88.55.
1: Информация на правах рекламы.
4: Раз, два, три, четыре, пять. У нас ставка 3,5.
1: Семья считает, надо брать.
5: В ЖК «Микрорайон Центральный» приватный и безопасный двор без машин и школы с детсадами в двух шагах. Семейная ипотека со ставкой 3,5% на 2 года.
6: По базовой ставке 13,9%, по спецпредложению 9,9%. На 2 года или в рассрочку. Правоберег.ру. ООО «Специализированный застройщик Правобережный Центральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир по акции ограничено. Подробности в офисе продаж. ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,769 до 7,408%. Акция до конца апреля. Изучите полные условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотечный калькулятор». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ОЦС «Моторс». Официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов-3». Завтра, 10 мая, в воскресенье, в лучшем на свете городе ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков, ветер северо-западный 6-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 2-4, завтра днем плюс 3-5 градусов.
1: Пилот FM.
2: Реклама. Почувствуй ритм обновленного Havail Jolion. Более динамичный, технологичный, дерзкий. В CS Motors на проспекте Космонавтов 3. Новый Havail Jolion от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Проспект Космонавтов 3. 343-13-42. Пройди тест-драйв, получи кофе в подарок. Реклама, не оферта. Стоимость автомобиля действительно на 1 мая 2026 года. Подробности в отделе продаж.
7: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

светом благодарной памяти, светом любви нашей, светом скорби нашей. Пусть озарятся имена павших. Вспомним. 3 года, 10 месяцев и еще 18 дней. 26 миллионов 452 тысячи жизней унесла Великая Отечественная война. Вспомним. Вспомним тех, кто бился с врагом на фронте, кто воевал в партизанских отрядах, кто страдал в фашистских концлагерях. Вспомним тех, кто без сна и отдыха трудился в тылу. Вспомним тех, кто дошел до Берлина и Праги, и кого сегодня нет с нами. Вспомним о деревнях, сожженных дотла, о поселках, стертых с лица земли. Вспомним о сотнях городов, разрушенных, но не покоренных. Каждую улицу вспомним, каждый дом. Солдат Великой Отечественной, ты насмерть стоял под Москвой и Сталинградом, вез хлеб в блокадный Ленинград, горел в танке под Прохоровкой. Погибая, ты спасал миллионы жизней. Ты, потерявший родных и близких в сталинских лагерях, принес свободу узникам Освенцима, Бухенвальда, Дахау. Ты не вторгался в чужие пределы, не искал славы. Ты защищал отчизну, защищал свою семью. Вспомним всех, кто положил свою жизнь на алтарь победы. Поклонимся им низко. Проходят годы, десятилетия. Сменяются поколения. Но разве можно предать забвению подвиг воинов, защитивших не только нашу жизнь, но и само звание человека, который хотел растоптать фашизм? В день Великой Победы мы склоняем головы перед светлой памятью не вернувшихся с войны сыновей, дочерей.

Вечная память жертвам Великой Отечественной войны. Вечная слава героям, павшим за свободу и независимость.

0: реклама.
1: Весна наступила и тают снега. В шинном центре «Медведь» готовы всегда. Шин летних и дисков выбор зачетный. Наши ребята все сделают четко. К тому же баланс, установка в подарок. В центре «Медведь» с шиной полный порядок. Шины и диски – это наш профиль. В центре «Медведь» работают профи.
2: Ждем вас в специализированном шинном центре «Медведь» по адресу. Город Екатеринбург, проспект Космонавтов, 81. А также на сайте medved-66.ru.
3: ИП «Нортон Лесла Романовна».
4: Угарина по 320-665-80-017-95-74.
5: Доча, включи голосовые прослушать.
6: Света, а мы в Лимпопо уже? Вон, слышишь, Таня купается уже вовсю. На горках катается. Радостная такая. А вы где?
7: Подъезжаем. Минут 10. Купальник Маши выбирали. Две поездки в Лимпопо новый попросила. Сейчас презентуем.
8: Приезжайте и вы ярко отдыхать в аквапарк Лимпопо. Веселье не за горами.
9: А на горках!
8: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru.
10: О, Кит, Екатеринбург. Огарден 108-667-1008-907.
11: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
12: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
13: А у Лены муж, светодиод 96 ставят. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
12: Поехали. Скажи адрес.
13: Конечно. Хасановская 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
12: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
14: Мы более 20 лет занимаемся септиками. Сотрудничаем с 25 заводами. Гордимся быть экспертами по загородной канализации. Но главное для Лос Маркет – ваше доверие.
15: Спасибо! Приехали, подсказали, замерили и грамотно установили.
14: Лос Маркет – все виды септиков, профессиональный подбор, честный монтаж. Лос Маркет. Телефон в Екатеринбурге 328-2500. Подробности на losdefismarket.ru.
16: И мото.
17: Живи здесь и сейчас. Бери от жизни все. Путешествуй. Открывай новые границы и скорости. А за своим мотоциклом и экипировкой приезжай в Ямото. Достойный ассортимент, покупка в кредит и в рассрочку. Екатеринбург. 40-летие комсомола 32В, нулевой этаж. Ямото.ру.
18: Кредитор АО ОТП Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ИП Богатырев АВ. ОГРН 304-667-404-800-092.
19: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
2: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
11: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
4: Застройщик ОАЗ «Правобережный Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Почувствуй ритм обновленного Хавейл Джолион. Более динамичный, технологичный, дерзкий. В CS Motors на проспекте Космонавтов 3. Новый Хавейл Джолион от 2 049 000 рублей. Проспект Космонавтов 3. 343-13-42. Пройди тест-драйв, получи кофе в подарок.
7: Реклама, не оферта. Стоимость автомобиля действительно 1 мая 2026 года. Подробности в отделе продаж.
9: Че, так и будешь 2 раза дороже бензином заправляться? Ставь ГБО на Джек-Гроб. Переходи на газ. Пора с этим разобраться. 26 АГЗС. Установка ГБО. Селькоровская 11/4. Телефон 388-04.
13: Дневной драйв на радиопилот.

0: Реклама. Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
1: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
0: И квартира в орбите.
1: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
0: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
2: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
4: О, Rich Family, Новосибирск, УГРН, 110-547-605-1196.
5: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Герм, гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От Керамира я в экстазе. Ну как?
7: Шедевр.
6: Шедевр у нас в ванной. Благодаря Керамиру.
7: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
6: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамир.
7: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
8: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
9: Процельс – это многопрофильная клиника европейского уровня. И многопрофильный комфорт европейского уровня.
10: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии. Обследование в день приема. Без очередей и в удобное время.
9: Многопрофильная клиника «Процельс». Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. «Процельс». Пора ценить здоровье. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Пирелли и Римакс. Что их связывает? Ваш комфорт и безопасность на дороге в любую погоду. Покупайте шины Пирелли в компании Римакс. Шиномонтаж, подарок и расширенная гарантия от производителя. Подробности и адреса магазинов на remax.ru.
12: Акция до конца июня. ООО «Римакс Шина», Екатеринбург, Черняховского, 68, офис 412, ОГРН 114-667-924-80.
13: Пространство, где стены не сжимают, а дышат. Свет проникает глубже. Тишина не случайно. Чистовая отделка, евроформат, кладовая для вещей и место для себя. Паркинг под домом, терраса над городом. До центра всего 10 минут. Галактика. Галактика. Дом, в котором многое про вас.
14: Застройщик ОАЭЗ «Ривьера Галактика». Сайт rivierainvest.ru. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
15: Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. Весь модельный ряд в наличии. От 2 миллионов 790 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните и записывайтесь на тест-драйв. 328-400. Уникум. На Бебеля, 33.
16: Акция до конца мая текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
17: Дневной драйв на радио «Пилот».

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: 00. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Короче, в Замбии у шимпанзе новый модный тренд. Они начали вставлять себе пучки травы прямо в задний зад. Проход. В зад, да. Значит, все началось с самки шимпанзе, которая травинку в ухо запихала. Значит, этот тренд апгрейдил самец, да, который решил себе, значит, траву не в ухо.
4: И никуда вот так, не а вот, куда да, вставляется.
3: Да, везде попробовал, применилось, как говорится, кусок травы применился в нужном месте. Ага. Значит, за ним начали повторять другие. Самое интересное, как, что наблюдатели делают, да, это они не мешают же. Это не функциональная какая-то потребность.
4: Да, это именно для украшения,
3: это
4: для привлечения.
3: Для привлечения внимания. Ну, вот, знаешь, какого, как, непонятно.
4: Ну как, самки, понятно же, что вот ты вот так вот потрясываешь, это немножко такие бахрома получается. Своеобразно, когда вот трава вот так вот...
3: Не снится нам не рок от космодрома, а трава у дома. Значит, выглядит это, конечно, жутковато, на мой взгляд.
4: Вот ты бы так не сделал, да, хочешь сказать?
3: Ну, такое ощущение, что человек рожает газон. Вернее,
4: слушай, мы же тоже прикладывали подорожник.
3: Подорожник-то да.
5: Был смысл.
3: Был смысл,
4: так, и у них тоже свой смысл.
3: То есть, как бы, нет, я как бы пользовался лопушком в детстве, в деревне у деда. Но этот лопушок был функционального предназначения, и оставить его в себе после этого я бы, наверное, не хотел. Вот. Ну, а тут видишь, как бы у обезьян новый тренд. Что вы как стилист дипломированный
4: так
3: нам
4: вот
3: скажете?
4: Вот я тебе и говорю, что это ну, как украшение бахрома. То есть это
3: модно сейчас?
4: Конечно, это очень
3: модно. А в мужских нарядах?
4: И, ну, в мужских своеобразно, конечно, надо уместность смотреть.
3: А если у меня своя бахрома торчит?
4: Бахрома? Ну, давай ее обыграем как-нибудь.
3: Нет, лучше лечить.
4: Пишем в твой лук.
3: Лучше вылечить.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
0: Реклама спонсора.
6: Информация на правах рекламы.
7: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
8: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
7: Черри, LG, Теннет, в «Автобан» на любой цвет и бюджет.

0: Сказовский. Приезжайте.
1: Акция до конца мая.
2: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: Встречайте обновленный «Танк 300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк 300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
3: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк, прямо к набережной.
4: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
3: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
4: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
5: Застройщик ОАЗ «Нижнесецкий пруд». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
7: Академия сантехники.
6: Смесители.
7: Академия сантехники.
6: Водонагреватель.
7: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
8: Человек купающийся. Ух. В Баден-Ленде это очень распространенный вид. Только посмотрите, как довольно все семейство. Ух. Огромный бассейн, бани с шаманскими парениями, бесплатная йога и танцы. Хорошо. Вот такой у них режим отдыха каждый день. Ой, глядите, они приманивают скидки. По промокоду «Пилот» минус 15% на входные билеты. По будням выгодные акции.
9: Подробности на baden-land.ru. 0+.
10: Территория.
11: Улыбка.
10: Стык.
11: Смех.
10: Говорите свободно. Ешьте любимые блюда и улыбайтесь во весь рот.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: Едем! Едем!
3: Заводишься с полоборота, когда узнаешь об открытии GSB Moto.
4: Абсолютно новый формат мотосалона. Шоурум полной техники, клубная система, скидки для своих.
5: Свой сервис.
3: И, конечно, огромный выбор мото- и квадротехники и экипировки по драйвовым ценам.
4: Новый мотосалон GSB Moto.
3: Когда кататься охота. Екатеринбург, Пархоменко, 41. Звони 343-3059.
6: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
7: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
6: Черри, Белджи, Теннет в Автобан на любой цвет и бюджет.

0: Иван Березовский, приезжайте.
1: Акция до конца мая.
2: Представляешь, купил квартиру мечты от Синицы на набережной. Утром горы, вечером прогулки у воды.
3: Звучит идеально, а я ищу в центре. В институт пешком, до центра 10 минут и парк рядом.
4: У Синицы есть квартиры для любого образа жизни. По стартовым ценам с отделкой на выбор. Синица. Вам это близко.
5: Застройщик ОАЭЗ Синица.реформа1. Проектная декларация на наш.дом.рф. ФЗ-214.
6: Дневной драйв на радио Пилот.

0: Десяток FM, радио «Пилот». Слушаешь и летаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска – ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радио «Пилот».
3: Добрый день. По центру Екатеринбурга сегодня прошла военная техника. Это были машины времен Великой Отечественной войны. Современные танки и бронетранспортеры в этом году в параде не участвовали. По площади 5-го года в парадном марше проследовали огнеметный танк Т-34, легкий танк Т-70Б, самоходная артиллерийская установка Су-100, грузовой автомобиль ЗИС-5 с зенитным прожектором, бронетранспортер БТР-40 и другие машины времен Великой Отечественной войны, сообщает «Ядер». После завершения всех праздничных мероприятий сегодня екатеринбуржцы смогут добраться до дома на общественном транспорте, для которого организованы 22 накопительные площадки. Карту локации опубликовала мэрия. Большая часть расположится в центре города. Также предусмотрены площадки на Уралмаше, в Автузгородке, на ЖБИ. Транспорт в День Победы работает до часу ночи, а организованно развозить горожан начнет с 21 часа. В Екатеринбурге на майских выходных проходит рейд по выявлению пьяных водителей «Стоп-контроль». В рамках мероприятия полицейские вплоть до 11 мая включительно в усиленном режиме выявляют грубые нарушения правил дорожного движения, особое внимание нетрезвым водителям, а также тем, кто управляет машиной без прав или уже лишен водительского удостоверения. Кроме того, инспекторы пресекают выезд на встречную полосу. В ходе предыдущего такого рейда в прошлые майские праздники с 1 по 4 число инспекторы пресекли почти 6 тысяч нарушений. От управления отстранили около 600 водителей. Из них почти половина управляли транспортом в состоянии опьянения. Еще 94 отказались от медосвидетельствования, пишет «Комсомольская правда». В Госдуме предупредили о новых схемах мошенников. Они связаны с капремонтом и имущественными отношениями. Депутат от КПРФ Сергей Гаврилов рассказал о самых распространенных из них. Например, если человеку предлагают за деньги «законно» в кавычках убрать строку капремонта из платежки, то это точно мошенники. Никаких федеральных законов, освобождающих всех собственников жилья от таких платежей, не существует и не готовится. Депутат Гаврилов также предупредил о схемах с массовым списанием долгов. Никаких госпрограмм, по которым долги прощают раз в несколько лет, не существует. Списать задолженность по кредитам, налогам, коммуналке и прочему можно только через процедуру банкротства, либо в арбитражном суде. В 8 российских аэропортах сняли ограничения на полеты, сообщила Росавиация. Речь идет о воздушных гаванях Внуково, Домодедово в Москве, а также аэропортах городов Иваново, Калуга, Нижний Новгород, Тамбов, Череповец, Ярославль. Ранее стало известно, что воздушное движение на юге России будет восстановлено в полном объеме в течение 2-3 дней. Об этом сообщил вице-премьер России Виталий Савельев на вчерашнем совещании у президента. Доллар на выходные и праздники 74.30, евро 88.55.
4: Информация на правах рекламы.
5: Что для вас самое важное? Радость детей, здоровье, безопасность. Эти ценности Синара Девелопмент закладывает при строительстве района Новокольцовский.
6: Для спорта бассейн мирового уровня. Для детей игровые и спортивные площадки. В Новокольцовском уже работает новая поликлиника и строится детский сад.
5: Скидки 20% на квартиры с ремонтом. Переезд уже этим летом.
6: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте nash.com.rf. Акция действует с 1 марта по 30 июня 2026 года. Город Екатеринбург.
1: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Специализированный застройщик УГМК Нагорный». Завтра, 10 мая, в воскресенье, в лучшем на свете городе ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков, ветер северо-западный 6-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 2-4, завтра днем плюс 3-5 градусов.
1: «Пилот FM».
7: Реклама.
8: Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут, и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В мае на квартиры в Нагорном действует выгода до 2 миллионов рублей. Жилой комплекс «Нагорный». Живите на высоте. ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца мая этого года. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
2: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
7: Нет ничего восхитительного в бедности. В наше время можно быть и богачом, и бедняком, но только в случае с кредитом. Все зависит только от вас.
9: В Росбанкрот до конца марта скидка на проведение процедуры банкротства для женщин, попавших в сложную финансовую ситуацию, 5000 рублей. Подробности и сроки акции по телефону 8 800 707 98 48.
10: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 1 час дня. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Ходить по лужам тяжело. Купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.
3: Музыкальный нон-стоп.
4: Полчаса без рекламы.
3: Только музыка.
4: На радио «Пилот».
5: Да, настало время получасовых нон-стопов без рекламы на радио «Пилот». Первый из них стартует прямо сейчас. Приятного прослушивания, друзья. Спонсор этого нон-стопа – ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый город».
6: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
7: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
6: И квартира в орбите.
7: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
6: Звоните 343-00-26. Орбита. Притяжение дома.
7: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Нон-стоп. Полчаса музыки нон-стоп.
9: Нон-стоп.
8: Без рекламы. На радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Полный привод за 2 миллиона 250 тысяч рублей? Да ну не верю.
2: А ты поверь. Загляни в автобан Теннет на Щербакова 144 или в Березовский тракт 11А. Теннет Т4 с выгодой до 400 тысяч рублей.
3: До конца мая от 2 миллионов 250 тысяч рублей. Резина, ковры и ТО в подарок. Пройди тест-драйв, бери права и приезжай. Количество авто ограничено. Подробности на автобан-теннет.ру.
4: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
5: О, Rich Family, Новосибирск, ОГРН, 110-547-605-1196.
6: Почувствуй ритм обновленного Havail Jolion. Более динамичный, технологичный, дерзкий. В CS Motors на проспекте Космонавтов 3. Новый Havail Jolion от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Проспект Космонавтов 3. 343-13-42. Пройди тест-драйв, получи кофе в подарок.
7: Реклама, не оферта. Стоимость автомобиля действительно на 1 мая 2026 года. Подробности в отделе продаж.
8: 2000 моделей септиков, погребов и кессонов. 25 производителей. 20 лет успешной работы. Это Loss Market в словах и цифрах. А Loss Market в деле – это эксперты по загородной канализации. Все виды септиков без запаха и вызова осенизатора. Выезд на замеры. Частный монтаж. Рассрочка. Loss Market. Телефон в Екатеринбурге. 328-25-00. Подробности на loss-market.ru.
9: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
10: Не искать, а выбирать приехали в автобан Березовский.
9: Черри, LG, Теннет, в автобан на любой цвет и бюджет.
10: О,

0: Березовский. Приезжайте.
1: Акция до конца мая.
2: Клиники Native. 2 года.
3: В честь дня рождения с 12 по 14 мая 2026 года приятные сюрпризы и подарочные сертификаты всем пациентам.
2: Клиника Native. Екатеринбург. Азина 25.
3: Телефон 343-77-00.
2: Возможно, противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Роза Тимуровна, это ваш арендатор. Хочу стены перекрасить.
5: Это не художественная галерея. Нельзя.
6: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру.
4: Моя квартира, мои правила.
7: Застройщик ОСЗ проект S33. Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.рф.
8: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
9: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
8: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
9: Правда?
10: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
11: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Вмятинам нет. Наш ответ. Качественный кузовной ремонт всегда. Это «Ангара». Профессиональный ремонт в срок. Увеличенная гарантия на все работы. Екатеринбург, Майкопская, 10. Сайт stoangara.ru.
12: Представляешь, купил квартиру мечты от Синицы на набережной. Утром горы, вечером прогулки у воды.
13: Звучит идеально. А я ищу в центре. В институт пешком, до центра 10 минут и парк рядом.
14: У Синицы есть квартиры для любого образа жизни. По стартовым ценам с отделкой на выбор. Синица. Вам это близко.
15: Застройщик ОСЗ Синица.реформа 1. Проектная декларация на наш.дом.рф. ФЗ-214.
16: Внимание, друзья! 16 мая, суббота в 20.00. В Джой-пабе концерт группы «Стамбульчик Бразерс». Живая музыка, мощная энергетика и любимые мелодии разных стран. В программе песни легендарных рок-групп и известных европейских исполнителей. Яркое звучание, необычные инструменты и настоящий концертный драйв. Приходите с друзьями и проведите вечер в отличной атмосфере. 16 мая, суббота в 20.00. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
17: Музыкальный нон-стоп.
18: Полчаса без рекламы.
17: Только музыка.
18: На Радио Пилот.
19: А вот и второй сегодняшний нон-стоп без рекламы на Радио Пилот. Стартует прямо сейчас. Наслаждайтесь, друзья. Спонсор этого нон-стопа о «Территория улыбки Центр». Сеть стоматологических клиник «Территория улыбки».
20: Информация на правах рекламы.
21: Весна.
22: Встречи с друзьями.
21: Отдых и путешествия.
22: В мире полно поводов для улыбки. И мы дарим еще один. «Территория улыбки» продлевает спецпредложение.
21: Премиальный имплант «Штраумен» с установкой за 39 900 рублей. Имплант «Медентика» с установкой 17 500.
22: Подробности в сети стоматологических клиник «Территория улыбки». Екатеринбург, 8 марта 7, Московская 66 и Посадская 38. Успевайте до конца мая этого года.
23: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
17: Полчаса только музыка.
18: Без рекламы.
17: Музыкальный нон-стоп.
18: На Радио Пилот.

0: Радио «Пилот» 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска – ООО «Специализированный застройщик Правобережной Сити».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».
3: Добрый день. Президент России Владимир Путин принял парад Победы на Красной площади в Москве и в ходе своего обращения поздравил военнослужащих и всех россиян с Днем Победы. Президент назвал День Победы священным праздником для России. Наша страна свято чтит память о событиях Великой Отечественной войны и ее героях, а забота о своей отчизне объединяет весь российский народ, заявил президент в ходе торжественного парада, посвященного 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. России не нужно ничье дозволение, чтобы проводить парад Победы в Москве. Так пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал подписанный накануне указ президента Украины Владимира Зеленского, которым тот разрешил организовать празднование в столице России. Потешный указ, о котором идет речь, опубликован на сайте президента Украины под заголовком «О проведении парада в Москве». В нем сообщается, что Красная площадь на время празднования будет исключена из плана применения украинского вооружения, а что касается остальной территории России, Киев намерен действовать зеркально военной активности Москвы. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на РБК Украины. «Уралвагонзавод» в преддверии Дня Победы отправил российским войскам новые партии модернизированных танков Т-90М «Прорыв», Т-80 «БВМ» и Т-72 «Б3М». Об этом сообщает пресс-служба компании. Уточняется, что новые танки отвечают современным вызовам, боевым условиям, новым угрозам. Главный акцент на повышении выживаемости машин и безопасности экипажа. В процессе производства и доработки боевых машин конструкторы учли опыт боевого применения техники и обратную связь от военнослужащих с передовой, сообщили на заводе. В Екатеринбурге арестовали 17-летнего подростка за попытку поджога трансформатора. Решение принял Верхоседский районный суд Екатеринбурга. Фигурант заключен под стражу до 6 июля. Подростка обвиняют в покушении на диверсию, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области. По версии следствия, подросток причастен к попытке поджога трансформатора на электрической подстанции в одном из районов города. Инцидент произошел в апреле этого года. Ремонт стартует на Кольцовском тракте сразу после праздников. С 12 мая начнется замена асфальта с нулевого по 5 километр, пишет Е1. Колеи планируют убрать на участке от Луганской до развязки в районе птицефабрики. Работы будут идти до 20 июня. Часть полос для движения закроют, на других скорость будет ограничена до 50 км в час. Доллар на выходные праздники 74.30, евро 88.55.
1: Информация на правах рекламы.
4: Раз, два, три, четыре, пять. У нас ставка 3,5.
1: Семья считает, надо брать.
5: В ЖК «Микрорайон Центральный» приватный и безопасный двор без машин и школы с детсадами в двух шагах. Семейная ипотека со ставкой 3,5% на 2 года.
6: По базовой ставке 13,9%. По спецпредложению 9,9%. На 2 года или в рассрочку. Правоберег.ру. ООО «Специализированный застройщик Правобережный Центральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир по акции ограничено. Подробности в офисе продаж. ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,769 до 7,408%. Акция до конца апреля. Изучите полные условия кредита на сайте Сбербанк.ру в разделе «Ипотечный калькулятор». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ОЦС «Моторс». Официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов-3». Завтра, 10 мая, в воскресенье, в лучшем на свете городе ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков, ветер северо-западный 6-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 2-4, завтра днем плюс 3-5 градусов.
1: Пилот FM.
2: Реклама.
7: Почувствуй ритм обновленного Хавейл Джолион. Более динамичный, технологичный, дерзкий. В CS Motors на проспекте Космонавтов 3. Новый Хавейл Джолион от 2 049 000 рублей. Проспект Космонавтов 3. 343-13-42. Пройди тест-драйв, получи кофе в подарок.
5: Реклама, не оферта. Стоимость автомобиля действительно на 1 мая 2026 года. Подробности в отделе продаж.
8: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: реклама.
1: Выбирай кроссовер Havail Jolion Vriginas. Один для всех. Почувствуй мощь нового двигателя в обновленном Havail Jolion Vriginas. Комфортный технологичный кроссовер Havail Jolion от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Официальный дилер Havail Vriginas в Екатеринбурге. На Гурзуфской 63 и на Высоцкого 3. Цена обновленного Havail Jolion в комплектации Комфорт 2026 года производства. Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 апреля 2026 года. Подробности о специальном предложении уточните в официальном дилерском центре Vriginas и на сайте vriginas-havail.ru.
2: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
3: Академия сантехники.
2: Смесители.
3: Академия сантехники.
2: Водонагреватель.
3: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
4: Мы более 20 лет занимаемся сыпчиками. Сотрудничаем с 25 заводами. Гордимся быть экспертами по загородной канализации. Но главное для Лос Маркет – ваше доверие.
5: Спасибо! Приехали, подсказали, замерили и грамотно установили.
4: Лос Маркет – все виды септиков, профессиональный подбор, честный монтаж. Лос Маркет. Телефон в Екатеринбурге 328-2500. Подробности на losdefismarket.ru.
6: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
7: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
6: Черри, Белджи, Теннет в Автобан на любой цвет и бюджет.

0: Иван Березовский. Приезжайте.
1: Акция до конца мая.
2: Внимание, друзья! 16 мая, суббота в 20:00. В Джойпабе концерт группы «Стамбульчик Бразерс». Живая музыка, мощная энергетика и любимые мелодии разных стран. В программе песни легендарных рок-групп и известных европейских исполнителей. Яркое звучание, необычные инструменты и настоящий концертный драйв. Приходите с друзьями и проведите вечер в отличной атмосфере. 16 мая, суббота в 20:00. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
3: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
6: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
5: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
6: Поехали! Скажи адрес.
5: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
6: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
7: Доча, включи голосовые прослушать.
8: Света, а мы в Лимпопо уже? Вон, слышишь, Таня купается уже вовсю. На горках катается. Радостная такая. А вы где?
9: Подъезжаем. Минут 10. Купальник Маше выбирали. Две поездки в Лимпопо новый попросила. Сейчас презентуем.
10: Приезжайте и вы ярко отдыхать в аквапарк Лимпопо. Веселье не за горами.
11: А на горках!
10: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru.
12: О, Екатеринбург. Оголен 108-667-1008-907.
13: Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. Весь модельный ряд в наличии от 2 миллионов 790 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните и записывайтесь на тест-драйв. 328-400. Уникум. На Бебеля 33.
14: Акция до конца мая текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
15: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
16: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
15: Черри, LG, Теннет, в Автобан, на любой цвет и бюджет.

0: Реклама. Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
1: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
0: И квартира в орбите.
1: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
0: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
2: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Человек купающийся. Ух. В Баден-Лэнде это очень распространенный вид. Только посмотрите, как довольно все семейство. Ух. Огромный бассейн, бани с шаманскими парениями, бесплатная йога и танцы. Хорошо. Вот такой у них режим отдыха каждый день. Ой, глядите, они приманивают скидки. По промокоду «Пилот» минус 15% на входные билеты. По будням выгодные акции.
2: Подробности на baden-land.ru. 0+.
4: Керм «Гранит» и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе. Ну как?
5: Шедевр.
4: Шедевр у нас в ванной. Благодаря керамиру.
5: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
4: В керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от керамира.
5: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
6: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
7: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
2: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
7: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
8: Весна наступила и тают снега. В шинном центре «Медведь» готовы всегда. Шин летних и дисков выбор зачетный. Наши ребята все сделают четко. К тому же баланс, установка в подарок. В центре «Медведь» с шиной полный порядок. Шины и диски – это наш профиль. В центре «Медведь» работают профи.
9: Ждем вас в специализированном шинном центре «Медведь» по адресу. Город Екатеринбург, проспект Космонавтов, 81. А также на сайте medved-66.ru.
2: ИП Нортон Лешла Романовна.
9: Угарина 320-665-80-017-95-74.
10: Территория.
11: Улыбка.
10: Стейк.
11: Смех.
10: Говорите свободно. Ешьте любимые блюда и улыбайтесь во весь рот.

0: необходима консультация специалиста.
1: Доча, включи голосовые прослушать.
2: Света, а мы в Лимпопо уже? Вон, слышишь, Таня купается уже вовсю. На горках катается. Радостная такая. А вы где?
3: Подъезжаем. Минут 10. Купальник Маше выбирали. Две поездки в Лимпопо новый попросила. Сейчас презентуем.
4: Приезжайте и вы ярко отдыхать в аквапарк Лимпопо. Веселье не за горами.
5: А на горках!
4: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru.
0: О, Екатеринбург. Оголен 108-667-1008-907.
6: Почувствуй ритм обновленного Хавейл Джолион. Более динамичный, технологичный, дерзкий. В CS Motors на проспекте Космонавтов 3. Новый Хавейл Джолион от 2 049 000 рублей. Проспект Космонавтов 3. 343-13-42. Пройди тест-драйв, получи кофе в подарок.
7: Реклама, не оферта. Стоимость автомобиля действительно на 1 мая 2026 года. Подробности в отделе продаж.
8: Беспокоит отеки, тяжести, сосудистые звездочки на ногах? Избавьтесь от варикоза с легкостью с многопрофильной клиникой европейского уровня «Парацельс».
9: Профилактика и все виды лечения варикоза. Консультация специалистов-флебологов. Лечение без операций и малоинвазивные операции одного дня. Быстрое восстановление благодаря лазерным технологиям и современному оборудованию.
8: Обратитесь в наш медицинский центр «Парацельс». Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
10: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалистов.
11: Представляешь, купил квартиру мечты от Синицы на набережной. Утром горы, вечером прогулки у воды.
12: Звучит идеально. А я ищу в центре. В институт пешком, до центра 10 минут и парк рядом.
13: У Синицы есть квартиры для любого образа жизни. По стартовым ценам с отделкой на выбор. Синица. Вам это близко.
14: Застройщик ОАЭЗ Синица.реформа1. Проектная декларация на наш.дом.рф. ФЗ 214.
15: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: Человек, купающийся. Ух. В Баден-Ленде это очень распространенный вид. Только посмотрите, как довольно все семейство. Ух. Огромный бассейн, бани с шаманскими парениями, бесплатная йога и танцы. Хорошо. Вот такой у них режим отдыха каждый день. Ой, глядите, они приманивают скидки. По промокоду «Пилот» минус 15% на входные билеты. По будням выгодные акции.
3: Подробности на badendefisland.ru 0+.
4: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк, прямо к набережной.
5: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
4: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
5: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
6: Застройщику СЗ Нижнесецкий пруд. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Пора-пора, мото-мото-мото.
8: Живи здесь и сейчас. Бери от жизни все. Путешествуй. Открывай новые границы и скорости. А за своим мотоциклом и экипировкой приезжай в Ямото. Достойный ассортимент, покупка в кредиты в рассрочку. Екатеринбург. 40-летие комсомола 32В, нулевой этаж. Ямото.ру.
9: Кредитор АО ОТП Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ИП Богатырев АВ. ОГРН 304-667-404-800-092.
10: Миша, возьми еще эти коробки.
11: Они уже не входят ко мне в машину.
12: Как перевести вещи из одной квартиры в другую?
13: Мы стекло у шкафа разбили.
10: Ну, Миша!
12: И не поссориться. Заказать перевозку в трех десятках. Вместительные газели и опытные грузчики 310-10-10 и в мобильном приложении.
9: ООО «Дрэл Групп». ОГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
14: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
15: Едем! Едем!
16: Заводишься с полоборота, когда узнаешь об открытии GSB Moto.
17: Абсолютно новый формат мотосалона. Шоурум полной техники, клубная система, скидки для своих,
18: свой сервис.
16: И, конечно, огромный выбор мото- и квадротехники и экипировки по драйвовым ценам.
17: Новый мотосалон GSB Moto.
16: Когда кататься охота. Екатеринбург, Пархоменко, 41. Звони 343-3059.
19: Пирелли и Римакс. Что их связывает?
20: Ваш комфорт и безопасность на дороге в любую погоду. Покупайте шины Пирелли в компании Римакс. Шиномонтаж, подарок и расширенная гарантия от производителя. Подробности и адреса магазинов на Remax.ru.
21: Акция до конца июня. ООО «Римакс Шина», Екатеринбург, Черняховского 68, офис 412. ОГРН 114-667-924-80.
22: Клиники Нейтив. 2 года.
23: В честь дня рождения с 12 по 14 мая 2026 года приятные сюрпризы и подарочные сертификаты всем пациентам.
22: Клиника «Нейтив», Екатеринбург, Азина 25.
23: Телефон 343-77-00.
22: Возможно противопоказание. Проконсультируйтесь со специалистом.
24: Пространство, где стены не сжимают, а дышат. Свет проникает глубже. Тишина не случайна. Чистовая отделка, евроформат, кладовая для вещей и место для себя. Паркинг под домом, терраса над городом. До центра всего 10 минут. Галактика. Галактика. Дом, в котором многое про вас.
25: Застройщик ОАЭЗ «Ривьера Галактика». Сайт rivierainvest.ru. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
26: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
27: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: 94,4 FM, радио «Пилот». Слушаешь и летаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска – ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радио «Пилот».
3: Добрый день. Попыток срыва празднования 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне не было. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает агентство «Интерфакс». «Ничего не пытались, все хорошо», — сказал Песков в ответ на соответствующий вопрос журналистов. Представитель Кремля также добавил, что новый разговор Путина и Трампа по итогам перемирия пока не планируется. Само продление режима прекращения огня после 11 мая пока не обсуждалось. Парад в честь 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне состоялся сегодня в Екатеринбурге. После прохождения пеших колонн проехала военная и автомобильная ретро-техника. В их числе были легендарный танк Т-34, а также Т-70Б, самоходная артиллерийская установка Су-100, бронеавтомобиль БА-10М, боевая машина реактивной артиллерии БМ-13Н и другая техника. Участников и зрителей парада поздравил с Днем Победы губернатор Свердловской области Денис Паслер. После парада по площади 5-го года прошли около 10 тысяч участников бессмертного полка. После завершения всех праздничных мероприятий сегодня екатеринбуржцы смогут добраться до дома на общественном транспорте, для которого организованы 22 накопительные площадки. Карту локации опубликовала мэрия. Большая часть расположится в центре города. Также предусмотрены площадки на Уралмаше, в Автузгородке, на ЖБИ. Транспорт в День Победы работает до часу ночи, а организованно развозить горожан начнет с 21 часа. Напомню, сегодня в центре Екатеринбурга большие перекрытия. Кроме того, в периметре улиц Челюскинцев, Московская, Малышева, Карла Липника, Николая Никонова и переулка Красного нельзя купить алкоголь и проехать на электросамокате. На улицах Екатеринбурга всего выставлено 15 тысяч кикшеринговых самокатов, и это слишком много. Для самокатов нужно создавать инфраструктуру, а количество самих устройств в Екатеринбурге нужно ограничить, считает глава госавтоинспекции Екатеринбурга Алексей Спиридонов. По его словам, сейчас горожане стали относиться к пользователям электросамокатов, нарушающих правила, более нетерпимо, чаще жалуются на них, но при этом число аварий с самокатами год от года снижается, заявил начальник ГОРГАИ. В Екатеринбурге на майских выходных проходит рейд по выявлению пьяных водителей «Стоп-контроль». В рамках мероприятия полицейские вплоть до 11 мая включительно в усиленном режиме выявляют грубые нарушения правил дорожного движения, особое внимание нетрезвым водителям. В ходе предыдущего рейда в прошлые майские праздники инспекторы пресекли почти 6 тысяч нарушений правил. От управления отстранили около 600 водителей. Из них почти половина управляли транспортом в состоянии опьянения, и еще 94 отказались от медосвидетельствования, пишет «Комсомолка». Доллар на выходные праздники 74.30, евро 88.55.
4: Информация на правах рекламы.
5: Мама, папа, у нас во дворе так здорово! Здесь так много игровых площадок и совсем нет машин!
6: А еще есть велодорожки и баскетбольная площадка для папы.
7: И бассейн мирового уровня рядом с домом.
6: А главное, квартира уже с ремонтом. Новокольцовский, район, где счастлива вся семья. Выбирайте квартиру с ремонтом в Новокольцовском со скидкой 20%. Переезд летом этого года.
8: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте nash.com.rf. Акция действует с 1 марта по 30 июня 2026 года. Город Екатеринбург.
1: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Специализированный застройщик УГМК Нагорный». Завтра, 10 мая, в воскресенье, в лучшем на свете городе ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков, ветер северо-западный 6-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 2-4, завтра днем плюс 3-5 градусов.
1: «Пилот FM».
9: Реклама.
10: Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В мае специальное предложение. Беспроцентная рассрочка на 2 года с удобными платежами. Жилой комплекс «Нагорный». Живите на высоте. ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца мая этого года. Проектная декларация на сайте nash.com.rf. Рассрочка от застройщика.
11: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
2: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
9: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
11: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
12: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 3 часа дня. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Набухли почки, весной тепло. А ездишь в старом-то авто? Тебе пора в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.

0: Гремишка, лягушонка в коробчонке? Значит, пора в Prime Service. Сертифицированный автотехцентр по ремонту и техобслуживанию гарантийных и постгарантийных легковых автомобилей. Квалифицированные диагносты, опытные и внимательные мастера, оригинальные автозапчасти, гарантия на все работы и никаких дополнительных услуг. Для юридических лиц специальные условия на сервисное обслуживание. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
1: Керамгранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе. Ну как?
2: Шедевр.
1: Шедевр у нас в ванной. Благодаря керамиру.
2: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду ПИЛОТ.
1: В керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от керамира.
2: Подробности в магазинах. Адреса на керамир-шоп.ру.
3: Скидка действует до 30 июня 2026 года.

0: от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. ТО «Ноли» доп. Оборудование в подарок. Лучшим предложение любого дилера.
1: Акция до конца мая текущего года. Лидер продаж по данным автостат.ру на 4 марта 2026.
2: Весна.
3: Встречи с друзьями.
2: Отдых и путешествия.
3: В мире полно поводов для улыбки. И мы дарим еще один. Территория улыбки продлевает спецпредложение.
2: Премиальный имплант «Штрауман» с установкой за 39 900 рублей. Имплант «Медентика» с установкой 17,5 тысяч.
3: Подробности в сети стоматологических клиник «Территория улыбки». Екатеринбург, 8 марта 7, Московская 66 и Посадская 38. Успевайте до конца мая этого года.
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Человек, купающийся. Ух. В Баден-Ленде это очень распространенный вид. Только посмотрите, как довольно все семейство. Ух. Огромный бассейн, бани с шаманскими парениями, бесплатная йога и танцы. Хорошо. Вот такой у них режим отдыха каждый день. Ой, глядите, они приманивают скидки. По промокоду «Пилот» минус 15% на входные билеты. По будням выгодные акции.
6: Подробности на baden-land.ru. 0+.
7: Че, так и будешь 2 раза дороже бензином заправляться? Ставь ГБО на Джек-Гроб. Переходи на газ. Пора с этим разобраться. 26 АГЗС. Установка ГБО. Селькоровская 11/4. Телефон 388-04.
8: Джек-Гроб. Почувствуй ритм обновленного Хавейл Джолион. Более динамичный, технологичный, дерзкий. В CS Motors на проспекте Космонавтов 3. Новый Хавейл Джолион от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Проспект Космонавтов 3. 343-13-42. Пройди тест-драйв, получи кофе в подарок.
9: Реклама, не оферта. Стоимость автомобиля действительно 1 мая 2026 года. Подробности в отделе продаж.
10: Представляешь, купил квартиру мечты от Синицы на набережной. Утром год. Вечером прогулки у воды.
11: Звучит идеально. А я ищу в центре. В институт пешком, до центра 10 минут и парк рядом.
12: У Синицы есть квартиры для любого образа жизни. По стартовым ценам с отделкой на выбор. Синица. Вам это близко.
13: Застройщик ОСЗ Синица.реформа1. Проектная декларация на наш.дом.рф. ФЗ 214.
2: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: 2000 моделей септиков, погребов и кессонов. 25 производителей. 20 лет успешной работы. Это Loss Market в словах и цифрах. А Loss Market в деле – это эксперты по загородной канализации. Все виды септиков, без запаха и вызова осенизатора. Выезд на замеры, частный монтаж, рассрочка. Loss Market. Телефон в Екатеринбурге. 328-25-00. Подробности на loss-market.ru.
2: Вмятинам нет. Наш ответ. Качественный кузовной ремонт всегда. Это «Ангара». Профессиональный ремонт в срок. Увеличенная гарантия на все работы. Екатеринбург, Майкопская, 10. Сайт stoangara.ru.
3: Айвазовский? Подлинник?
4: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
3: Шедеврально.
4: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге. 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.com.rf.
5: Пирелли и Римэкс. Что их связывает? Ваш комфорт и безопасность на дороге в любую погоду. Покупайте шины Пирелли в компании Римэкс. Шиномонтаж, подарок и расширенная гарантия от производителя. Подробности и адреса магазинов на Римэкс.ру.
6: Акция до конца июня. ООО «Римэкс Шина». Екатеринбург. Черняховского, 68. Офис 412. ОГРН 114-667-924-80.
7: Внимание, друзья! 16 мая, суббота в 20.00. В Джой-пабе концерт группы «Стамбульчик Бразерс». Живая музыка, мощная энергетика и любимые мелодии разных стран. В программе песни легендарных рок-групп и известных европейских исполнителей. Яркое звучание, необычные инструменты и настоящий концертный драйв. Приходите с друзьями и проведите вечер в отличной атмосфере. 16 мая, суббота в 20.00. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
8: Р-Адент. Стоматология на базе многопрофильной клиники «Парацельс» на Викулова, 33, корпус 2. «Парацельс» делает все, чтобы пациенты улыбались. Ультрасовременная стоматология европейского уровня «Р-Адент» – прекрасное подтверждение.
9: Оборудование экспертного класса. Полный комплекс услуг. Лечение во сне для детей и взрослых. И скидка 7% постоянным клиентам клиник «Парацельс».
8: Стоматология «Р-Адент». Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 271-03-33.
10: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
12: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
13: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
14: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
13: И квартира в орбите.
14: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
13: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
15: ООО «Специализированный застройщик Правобережный Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
16: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Короче, в Замбии у шимпанзе новый модный тренд. Они начали вставлять себе пучки травы прямо в задний зад. Проход. В зад, да. Значит, все началось с самки шимпанзе, которая травинку в ухо запихала. Значит, этот тренд апгрейдил самец, да, который решил себе, значит, траву не в ухо.
4: И никуда, вот так, а его куда да, вставляется?
3: Да, везде попробовал, применилось, как говорится, кусок травы применился в нужном месте. Ага. Значит, за ним начали повторять другие. Самое интересное, как, что наблюдатели делают, да, это они не мешают же. Это не функциональная какая-то потребность.
4: Это именно для украшения,
3: это
4: для привлечения.
3: Это именно для привлечения внимания. Ну, вот, знаешь, какого, как... непонятно.
4: Ну как, самки, понятно же, что вот ты вот так вот потрясываешь. Это немножко такие бахрома получается. Своеобразно, когда вот трава вот так вот...
3: вот не снится нам не рок от космодрома, а трава у дома. Значит, выглядит это, конечно, жутковато, на мой взгляд.
4: Вот ты бы так не сделал, да, хочешь сказать?
3: Ну, такое ощущение, что человек рожает газон. Вернее,
4: слушай, ну мы же тоже прикладывали подорожник.
3: Подорожник-то
5: нет,
3: да.
5: Был смысл.
3: Был смысл,
4: так, и у них тоже свой смысл.
3: То есть, как бы, нет, я как бы пользовался лопушком в детстве, в деревне у деда. Но этот лопушок был функционального предназначения, и оставить его в себе после этого я бы, наверное, не хотел. Вот. Ну, а тут, видишь, как бы у обезьян новый тренд. Что вы как стилист дипломированный нам
4: вот
3: скажете?
4: Вот я тебе и говорю, что это ну, как украшение бахрома. То есть
3: это модно сейчас?
4: Конечно, это
3: а
4: очень
3: в мужских модно. Нарядах?
4: И, ну, в мужских своеобразно, конечно, надо уместность есть, смотреть.
3: А если
4: где
3: у меня своя
4: уместно?
3: Бахрома торчит?
4: Бахромки? Ну, давай ее обыграем как-нибудь.
3: Нет, лучше лечить.
4: Пишем в твой лук.
3: Лучше вылечить.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
6: Информация на правах рекламы.
7: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
8: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
7: Черри, LG, Теннет, в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
8: О,

0: Вязовский, приезжайте.
1: Акция до конца мая.
2: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Pilot FM.
1: Реклама.
2: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
3: Доча, включи голосовые прослушать.
4: Света, а мы в Лимпопо уже? Вон, слышишь, Таня купается уже вовсю. На горках катается, радостная такая. А вы где?
5: Подъезжаем. Минут 10. Купальник Маши выбирали. Две поездки в Лимпопо новый попросила. Сейчас презентуем.
6: Приезжайте и вы ярко отдыхать в аквапарк Лимпопо. Веселье не за горами.
7: А на горках!
6: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru.
8: О, Кит, Екатеринбург. Оголен 108-667-1008-907.
9: Помогите! Тону!
10: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
11: Спасибо, дружище!
2: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
12: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
13: Пора-пора, ему. Мото-мото-мото.
14: Живи здесь и сейчас. Бери от жизни все. Путешествуй. Открывай новые границы и скорости. А за своим мотоциклом и экипировкой приезжай в Ямото. Достойный ассортимент, покупка в кредиты в рассрочку. Екатеринбург. 40-летие комсомола 32В, нулевой этаж. Ямото.ру.
15: Кредитор АО ОТП Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ИП Богатырев АВ. ОГРН 304-667-404-800-092.
16: Клиники Нейтив. 2 года.
17: В честь дня рождения с 12 по 14 мая 2026 года приятные сюрпризы и подарочные сертификаты всем пациентам.
16: Клиника Нейтив. Екатеринбург. Азина 25.
17: Телефон 343-77-00.
16: Возможно противопоказание. Проконсультируйтесь со специалистом.
18: Жилой комплекс «Никольский» от УГМК «Застройщик» – ваш новый уровень жизни. Расположенный в самом сердце города, рядом с парком, он объединяет комфорт и стиль. Фитнес-клуб с панорамным бассейном, гранд-лобби с личным входом в ресторан, большой двор-сад в формате патио для вашего отдыха. Здесь можно быть собой. В мае вы можете купить квартиру с рассрочкой 0% на 2 года. Начните новую жизнь в ЖК «Никольский».
19: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца мая этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
20: Полный привод за 2 250 тысяч рублей. Да ну не верю.
21: А ты поверь. Загляни в автобан «Теннет» на Щербакова 144 или в Березовский тракт 11А. «Теннет Т4» с выгодой до 400 тысяч рублей.
22: До конца мая от 2 миллионов 250 тысяч рублей. Резина, ковры и ТО в подарок. Пройди тест-драйв, бери права и приезжай. Количество авто ограничено. Подробности на автобан.tenet.ru.
23: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Радио «Пилот» 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска – ООО «Специализированный застройщик Правобережной Сити».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».
3: Добрый день. Главный парад Победы состоялся сегодня в Москве. По Красной площади прошли представители родов войск, курсанты, участники специальной военной операции. По брусчатке Красной площади прошагал и парадный расчет военнослужащих КНДР. В 2025 году спецназ Корейской народной армии участвовал в отражении вторжения ВСУ в Курскую область. Лидер КНДР также принял решение направить в Россию 1000 саперов для разминирования территории Курской области, сообщает РИА Новости. Бессмертный полк в Екатеринбурге сегодня состоялся, хотя до последнего момента был риск, что шествия могут отменить из соображений безопасности, сообщает «Новый день». По оценкам губернатора Дениса Паслера, в шествии приняли участие более 10 тысяч человек. В каждой российской семье есть герой Великой Отечественной войны. Через поколения передаются истории их жизни, подвигов, спустя годы жива и память о них, написал Паслер в своих соцсетях. Сам губернатор вышел на акцию с портретом своего прадеда Михаила Рогозина, который воевал на Белорусском фронте в артиллерийском полку. Свердловские спасатели продлили штормовое предупреждение о непогоде. 10 мая в Свердловской области ожидается сильный ветер до 20 метров в секунду. В региональном МЧС призвали граждан в такую погоду обходить шаткие конструкции, рекламные щиты, полуразрушенные строения. Находиться рядом с ними опасно. Кроме ветра и кратковременных осадков ожидается похолодание. По ночам по области небольшой минус. Днем 10 мая максимум плюс 10 градусов. Свердловчанам напомнили об ограничениях особого противопожарного режима. Он объявлен в Свердловской области с 25 апреля. Многие по традиции, несмотря на погоду, в праздничные выходные отправятся отдыхать за город. Но такой выезд легко может обернуться штрафом или даже уголовным делом. Особый режим запрещает ходить в леса, в том числе лесопарки и торфяные массивы, ездить на личных машинах в лес, кроме проезда по дорогам общего пользования, разводить огонь, в том числе в мангалах, сжигать мусор и так далее. Штрафы за нарушения для граждан до 20 тысяч рублей. А если нарушение привело к пожару, штраф уже до 50 тысяч, сообщает портал 66.ru. Ремонт стартует на Кольцовском тракте сразу после праздников. С 12 мая начнется замена асфальта с нулевого по пятый километр, пишет Е1. Колеи планируют убрать на участке от Луганской до развязки в районе птицефабрики. Работы будут идти до 20 июня. Часть полос для движения закроют, на других скорость будет ограничена до 50 км в час. Доллар на выходные праздники 74.30, евро 88.55.
4: Информация на правах рекламы.
5: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
6: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
7: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
8: Застройщик ОАЗ «Правобережный Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ОЦС «Моторс», официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов-3». Завтра, 10 мая, в воскресенье, в лучшем на свете городе ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков, ветер северо-западный 6-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 2-4, завтра днем плюс 3-5 градусов.
10: «Пилот FM».
11: Реклама.
12: Почувствуй ритм обновленного Хавейл Джолион. Более динамичный, технологичный, дерзкий. В CS Motors на проспекте Космонавтов 3. Новый Хавейл Джолион от 2 049 000 рублей. Проспект Космонавтов 3. 343-13-42. Пройди тест-драйв, получи кофе в подарок.
13: Реклама, не оферта. Стоимость автомобиля действительно на 1 мая 2026 года. Подробности в отделе продаж.
14: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: Пространство, где стены не сжимают, а дышат. Свет проникает глубже. Тишина не случайна. Чистовая отделка, евроформат, кладовая для вещей и место для себя. Паркинг под домом, терраса над городом. До центра всего 10 минут. Галактика. Галактика. Дом, в котором многое про вас.
3: Застройщик ОАЗ «Ривьера Галактика». Сайт rivierainvest.ru. Проектная декларация на сайте наш.atom.rf.
4: Почувствуй ритм обновленного Хавейл Джолион. Более динамичный, технологичный, дерзкий. В CS Motors на проспекте Космонавтов 3. Новый Хавейл Джолион от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Проспект Космонавтов 3. 343-13-42. Пройди тест-драйв, получи кофе в подарок.
5: Реклама, не оферта. Стоимость автомобиля действительно на 1 мая 2026 года. Подробности в отделе продаж.
6: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
7: Академия сантехники.
6: Смесители.
7: Академия сантехники.
6: Водонагреватель.
7: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
8: Пирелли и Римакс. Что их связывает? Ваш комфорт и безопасность на дороге в любую погоду. Покупайте шины Пирелли в компании Римакс. Шиномонтаж, подарок и расширенная гарантия от производителя. Подробности и адреса магазинов на remax.ru.
9: Акция до конца июня. ООО «Римакс Шина», Екатеринбург, Черняховского 68, офис 412. ОГРН 114-667-924-80.
10: 17 мая, воскресенье, 19:00. Не пропустите день рождения нашего любимого Джой Паба. Год назад мы открыли двери нашего любимого места встреч. И с тех пор вы стали частью нашей дружной семьи. Смех, радость, отличная музыка – все это вместе с вами. В этот вечер на сцене зажгут Виа Друзья и Фанни Каплан. Танцуйте, пойте, наслаждайтесь энергией настоящего праздника. Приходите с друзьями, готовьте свои лучшие движения и настройтесь на море веселья и позитива. 17 мая, воскресенье в 19:00. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
11: Территория.
12: Улыбка.
11: Стык.
12: Смех.
11: Говорите свободно, ешьте любимые блюда и улыбайтесь во весь рот.

0: консультации специалиста.
1: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: 101.4 FM. Радио Пилот. Слушаешь и летаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска — ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио Пилот.
3: Добрый день. Главный парад Победы состоялся сегодня в Москве. По Красной площади прошли представители родов войск, курсанты, участники специальной военной операции. По брусчатке Красной площади прошагал и парадный расчет военнослужащих КНДР. В 2025 году спецназ Корейской народной армии участвовал в отражении вторжения ВСУ в Курскую область. Лидер КНДР также принял решение направить в Россию 1000 саперов для разминирования территории Курской области, сообщает РИА Новости. Бессмертный полк в Екатеринбурге сегодня состоялся, хотя до последнего момента был риск, что шествие могут отменить из соображений безопасности, сообщает «Новый день». По оценкам губернатора Дениса Паслера, в шествии приняли участие более 10 тысяч человек. В каждой российской семье есть герой Великой Отечественной войны. Через поколения передаются истории их жизни, подвигов, спустя годы жива и память о них, написал Паслер в своих соцсетях. Сам губернатор вышел на акцию с портретом своего прадеда Михаила Рогозина, который воевал на Белорусском фронте в артиллерийском полку. Свердловские спасатели продлили штормовое предупреждение о непогоде. 10 мая в Свердловской области ожидается сильный ветер до 20 метров в секунду. В региональном МЧС призвали граждан в такую погоду обходить шаткие конструкции, рекламные щиты, полуразрушенные строения. Находиться рядом с ними опасно. Кроме ветра и кратковременных осадков, ожидается похолодание. По ночам по области небольшой минус. Днем 10 мая максимум плюс 10 градусов. Свердловчанам напомнили об ограничениях особого противопожарного режима. Он объявлен в Свердловской области с 25 апреля. Многие по традиции, несмотря на погоду, в праздничные выходные отправятся отдыхать за город. Но такой выезд легко может обернуться штрафом или даже уголовным делом. Особый режим запрещает ходить в леса, в том числе лесопарки и торфяные массивы, ездить на личных машинах в лес, кроме проезда по дорогам общего пользования, разводить огонь, в том числе в мангалах, сжигать мусор и так далее. Штрафы за нарушения для граждан до 20 тысяч рублей. А если нарушение привело к пожару, штраф уже до 50 тысяч, сообщает портал 66.ru. Ремонт стартует на Кольцовском тракте сразу после праздников. С 12 мая начнется замена асфальта с нулевого по пятый километр, пишет Е1. Колеи планируют убрать на участке от Луганской до развязки в районе птицефабрики. Работы будут идти до 20 июня. Часть полос для движения закроют, на других скорость будет ограничена до 50 км в час. Доллар на выходные праздники 74.30, евро 88.55.
4: Информация на правах рекламы.
5: Что для вас самое важное? Радость детей, здоровье, безопасность. Эти ценности Синара Девелопмент закладывает при строительстве района Новокольцовский.
6: Для спорта бассейн мирового уровня, для детей игровые и спортивные площадки. В Новокольцовском уже работает новая поликлиника и строится детский сад.
5: Скидки 20% на квартиры с ремонтом. Переезд уже этим летом.
6: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте nash.com.rf. Акция действует с 1 марта по 30 июня 2026 года. Город Екатеринбург.
1: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» — ООО «Специализированный застройщик УГМК Нагорный». Завтра, 10 мая, в воскресенье, в лучшем на свете городе ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков, ветер северо-западный 6-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 2-4, завтра днем плюс 3-5 градусов.
1: «Пилот FM».
7: Реклама.
8: Жилой комплекс «Никольский» от УГМК «Застройщик» – ваш новый уровень жизни. Расположенный в самом сердце города, рядом с парком, он объединяет комфорт и стиль. Фитнес-клуб с панорамным бассейном, гранд-лобби с личным входом в ресторан, большой двор-сад в формате патио для вашего отдыха. Здесь можно быть собой. В мае вы можете купить квартиру с рассрочкой 0% на 2 года. Начните новую жизнь в ЖК «Никольский».
9: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца мая этого года. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
10: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».
2: Информация на правах рекламы.
4: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
7: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
10: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 5 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Весна пришла. Тепло. Авто купи в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.

0: Реклама.
1: Свет, свет, свет, светодиод.
2: Где ремонтируют фары?
1: Здесь. Светодиод 96.
2: А где ставят лифт?

0: @Group4. Телефон 388-04.
1: Весна.
2: Встречи с друзьями.
1: Отдых и путешествия.
2: В мире полно поводов для улыбки. И мы дарим еще один. Территория улыбки продлевает спецпредложение.
1: Премиальный имплант Штрауман с установкой за 39 900 рублей. Имплант Медентика с установкой 17 500 тысяч.
2: Подробности в сети стоматологических клиник Территория улыбки. Екатеринбург, 8 марта 7, Московская 66 и Посадская 38. Успевайте до конца мая этого года.
3: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Почувствуй ритм обновленного Хавейл Джолион. Более динамичный, технологичный, дерзкий. В CS Motors на проспекте Космонавтов 3. Новый Хавейл Джолион от 2 049 000 рублей. Проспект Космонавтов 3. 343-13-42. Пройди тест-драйв, получи кофе в подарок.
5: Реклама, не оферта. Стоимость автомобиля действительно на 1 мая 2026 года. Подробности в отделе продаж.

0: Реклама.
1: Доча, включи голосовые прослушать.
2: Света, а мы в Лимпопо уже? Вон, слышишь, Таня купается уже вовсю. На горках катается. Радостная такая. А вы где?
3: Подъезжаем. Минут 10. Купальник Маши выбирали. Две поездки в Лимпопо новый попросила. Сейчас презентуем.
4: Приезжайте и вы ярко отдыхать в аквапарк Лимпопо. Веселье не за горами.
5: А на горках!
4: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru.
6: О, Кити, Екатеринбург. Огарден 108-667-1008-907.
7: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
8: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
7: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
8: Правда?
9: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
10: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт «Спартекс.про».
11: Клиники «Нейтив» 2 года.
12: В честь дня рождения с 12 по 14 мая 2026 года приятные сюрпризы и подарочные сертификаты всем пациентам.
11: Клиника «Нейтив», Екатеринбург, Азина 25.
12: Телефон 343-77-00.
11: Возможно, противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: 17 мая. Воскресенье. 19:00. Не пропустите день рождения нашего любимого Джойпаба. Год назад мы открыли двери нашего любимого места встреч. И с тех пор вы стали частью нашей дружной семьи. Смех, радость, отличная музыка. Все это вместе с вами. В этот вечер на сцене зажгут Виа Друзья и Фанни Каплан. Танцуйте, пойте, наслаждайтесь энергией настоящего праздника. Приходите с друзьями, готовьте свои лучшие движения и настройтесь на море веселья и позитива. 17 мая. Воскресенье. В 19:00. ТЦ Комсомол. 4 этаж. Территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
3: Забота о будущем малыше – главное для мамы. Забота о будущих мамах – главное для Парацельса.
4: Жительницам Верхосецкого района клиника Парацельс на Викулова 33 дарит заботливую скидку 10% на первые триместр при постановке на учет по беременности. Достаточно паспорта с пропиской.
3: Многопрофильная клиника Парацельс. Викулова 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
5: Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Радио Пилот 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска ООО «Специализированный застройщик Правобережной Сити».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио Пилот.
3: Здравствуйте. Парад Победы, прошедший сегодня на Красной площади, оценил президент Владимир Путин. Во время встречи с премьером Словакии Робертом Фицом глава государства заявил, что, цитата, «все получилось достойно, спокойно, без излишней милитаризации». Конец цитаты. Беседа состоялась во время неформальной части переговоров в зеленой гостиной Кремля. Об этом сообщило агентство ТАСС. В этом году Парад Победы на Красной площади проходил без военной техники. На мероприятии также отсутствовали воспитанники суворовских военных и нахимовских училищ, а также кадетских корпусов. Сильный ветер оборвал троллейбусные провода в Екатеринбурге на улице Пархоменко. Как пишет «Комсомольская правда» Екатеринбург, инцидент не повлиял на движение транспорта. Троллейбусы проезжают место обрыва, используя автономный ход. Повреждения контактной сети уже устраняет бригада Гортранса. Добавлю, через улицу Пархоменко проходят маршруты 31 и 36 троллейбусов. Синоптики уточнили штормовой прогноз для Свердловской области. Предстоящей ночью в отдельных районах региона возможны заморозки от минус 1 до минус 6 градусов. Вместе с порывистым северным ветром на Средний Урал придут осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. В Екатеринбурге ночью обещают небольшой дождь с мокрым снегом. В окрестностях мегаполиса температура может опуститься до минус 1. Днем воздух прогреется до плюс 6. В понедельник, 11 мая, 0 градусов ночью и до минус 2 в окрестностях города. Теплее станет только после 12 мая, сообщает Уральский гидрометцентр. Вице-губернатор и глава Свердловского Минздрава Татьяна Савинова в День Победы приняла участие в акции «Вальс Победы» в историческом сквере. Министр вместе с партнером танцевала под песню «В лесу прифронтовом», пишет Ура.ру. В приветственном слове Татьяна Савинова напомнила, что акция «Вальс Победы» появилась именно в Екатеринбурге. Сегодня, 9 мая, этот вальс объединяет 86 городов России. Танцуют «Вальс Победы» и за рубежом. И в завершение выпуска. На парадах Победы машины заменили лошадей только в 1953 году. Главным автомобилем тогда стал четырехдверный фаэтон ЗИС-110Б. Машина не была парадной и разрабатывалась еще во время войны. Начиная с 60-х годов на брусчатку Красной площади начали выезжать кабриолеты, произведенные заводом ЗИЛ. Модели правительственных кабриолетов обновляли примерно раз в 10 лет, пишет РБК. Машины советской эпохи перестали принимать главный парад только в 2019 году, когда их заменили кабриолеты «Аурус». Официальный доллар на выходные праздники 74.30, евро 88.55.
4: Информация на правах рекламы.
5: Раз, два, три, четыре, пять. У нас ставка 3,5.
6: Семья считает, надо брать.
7: В ЖК «Микрорайон Центральный» приватный и безопасный двор без машин и школы с детсадами в двух шагах. Семейная ипотека со ставкой 3,5% на 2 года.
8: По базовой ставке 13,9%. По спецпредложению 9,9%. На 2 года или в рассрочку. Правоберег.ру. ООО «Специализированный застройщик Правобережный Центральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир по акции ограничено. Подробности в офисе продаж. БАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,769 до 7,408%. Акция до конца апреля. Изучите полные условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотечный калькулятор». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио пилот ОЦС Моторс. Официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов-3». Завтра, 10 мая, в воскресенье, в лучшем на свете городе ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков, ветер северо-западный 6-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 2-4, завтра днем плюс 3-5 градусов.
10: Пилот FM.
11: Реклама.
12: Почувствуй ритм обновленного Хавейл Джолион. Более динамичный, технологичный, дерзкий. В CS Motors на проспекте Космонавтов 3. Новый Хавейл Джолион от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Проспект Космонавтов 3. 343-13-42. Пройди тест-драйв, получи кофе в подарок.
13: Реклама, не оферта. Стоимость автомобиля действительно 1 мая 2026 года. Подробности в отделе продаж.
14: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 6 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.

0: Реклама.
1: Весна наступила и тают снега. В шинном центре «Медведь» готовы всегда. Шин летних и дисков выбор зачетный. Наши ребята все сделают четко. К тому же баланс, установка в подарок. В центре «Медведь» с шиной полный порядок. Шины и диски – это наш профиль. В центре «Медведь» работают профи.
2: Ждем вас в специализированном шинном центре «Медведь» по адресу. Город Екатеринбург, проспект Космонавтов, 81. А также на сайте medved-66.ru.
3: ИП Нортон Лесли Романовна.
4: Угарина Патрик. 320-665-80-017-95-74.
5: Че, так и будешь два раза дороже бензином заправляться? Ставь ГБО на Джек-Гроб. Переходи на газ. Пора с этим разобраться. 26 АГЗС. Установка ГБО. Селькоровская 11/4. Телефон 388-04.

0: Pilot FM.
1: Реклама.
2: Почувствуй ритм обновленного Havail Jolion. Более динамичный, технологичный, дерзкий. CS Motors на проспекте Космонавтов 3. Новый Havail Jolion от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Проспект Космонавтов 3. 343 13 42. Пройди тест-драйв, получи кофе в подарок.
3: Реклама не оферта. Стоимость автомобиля действительно на 1 мая 2026 года. Подробности в отделе продаж.
4: Продолжите фразу. Три десятки это.
5: Такси. Я на работу езжу.
6: Вместительные газели. Переезд был, все вещи вошли.
7: Мы манипулятор заказываем и грузовики 5-10 тонн. Удобно.
8: Служба заказа любого транспорта. Круглосуточно. 310-10-10 и в мобильном приложении.
9: ООО «Дрэл Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
10: Дом не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт «Спартекс.про».
11: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.

0: Десяток FM, радиопилот. Слушаешь и летаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска – ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радиопилот.
3: Здравствуйте. Ассоциация банков России обратилась в правительство с просьбой включить все банки в так называемые белые списки Минцифры. Обращение появилось перед праздниками на сайте ассоциации. Как пишут ведомости, банки также попросили разрешить работу при отключениях мобильного интернета основным дистанционным каналом обслуживания банков. Это интернет и мобильные банки, а также платежные сервисы. Ограничение доступа к ним может нарушать принцип равной конкуренции, а также препятствует клиентам в проведении госплатежей и платежей по кредитам, добавили в Ассоциации банков России. В Минпросвещение заявили, что не запрещали мобильные телефоны в садиках. Подобные ситуации находятся в компетенции администрации дошкольных учреждений. В это же время в ведомстве подчеркнули, что по результатам исследований увлечение гаджетами в раннем возрасте повышает риски нарушений здоровья ребенка. Об этом пишет агентство ТАСС. В центр Екатеринбурга возвращаются перекрытия. С 20.00 сегодня снова перекроют проспект Ленина на участке от улицы Московской до Карла Липкнехта. Хохрякова перекроют от Малышева до проспекта Ленина. Также движения не будет по маршала Жукова, Бориса Ельцина и улице 8 Марта. Перекрыты улицы будут и в районе набережной, и театра драмы. Все эти ограничения будут действовать вплоть до окончания праздничного салюта, напоминает портал Е1. Над акваторией городского пруда он, напомню, прогремит в 22 часа. С 5 вечера в историческом сквере идет праздничный концерт, который завершится с началом салюта. Тем временем одним из первых в России праздничный салют в честь Дня Победы дали в Петропавловске-Камчатском. Традиционно залпы раздались в 22 часа по местному времени. В Москве было 13.00, а в Екатеринбурге 3 часа дня. Как пишет агентство ТАСС, салют был дан над Авачинской бухтой. Зрители смотрели его с разных точек Петропавловска-Камчатского. В это же время салют в честь Дня Победы прогремел и на Чукотке над Анадырем. А в Санкт-Петербурге сегодня развернули многометровое Знамя Победы. Это произошло во время акции «Бессмертный полк». Гигантское полотнище появилось на Невском проспекте. Его развернули участники общественного движения «Волонтеры Победы». Колонна «Бессмертного полка» в Петербурге прошла от площади Александра Невского до Дворцовой площади. Это около 5 километров. Участником шествия был и губернатор северной столицы Александр Беглов, пишет «Газета.ру». Официальный доллар на праздники и выходные 74.30, евро 88.55.
4: Информация на правах рекламы.
5: Мама, папа, у нас во дворе так здорово! Здесь так много игровых площадок и совсем нет машин!
6: А еще есть велодорожки и баскетбольная площадка для папы.
7: И бассейн мирового уровня рядом с домом.
6: А главное, квартира уже с ремонтом. Новокольцовский, район, где счастлива вся семья. Выбирайте квартиру с ремонтом в Новокольцовском со скидкой 20%. Переезд летом этого года.
8: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте nash.com.rf. Акция действует с 1 марта по 30 июня 2026 года. Город Екатеринбург.
1: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радиопилот ООО «Специализированный застройщик УГМК Нагорный». Завтра, 10 мая, в воскресенье, в лучшем на свете городе ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков, ветер северо-западный 6-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 2-4, завтра днем плюс 3-5 градусов.
1: Пилот FM.
9: Реклама.
10: Жилой комплекс «Никольский» от УГМК-застройщик – ваш новый уровень жизни. Расположенный в самом сердце города, рядом с парком, он объединяет комфорт и стиль. Фитнес-клуб с панорамным бассейном, гранд-лобби с личным входом в ресторан. Большой двор-сад в формате патио для вашего отдыха. Здесь можно быть собой. В мае вы можете купить квартиру с рассрочкой 0% на 2 года. Начните новую жизнь в ЖК «Никольский».
11: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца мая этого года. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
12: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
13: Нет ничего восхитительного в бедности. В наше время можно быть и богачом, и бедняком, но только в случае с кредитом. Все зависит только от вас.
2: В Росбанкрот до конца марта скидка на проведение процедуры банкротства для женщин, попавших в сложную финансовую ситуацию, 5000 рублей. Подробности и сроки акции по телефону 8 800 707 98 48.
9: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
12: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
14: I feel good when I pull, I feel good when I press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press, press

0: В Екатеринбурге 7 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.

0: Вы слушаете повтор программы «Техосмотр».
1: «Техосмотр» – автомобильное ток-шоу с Александром Морозовым.
2: Начинается субботний техосмотр. Ребят, мы сегодня в прямом эфире обсуждаем тему покупки автомобиля в пределах 350-400 тысяч рублей. Ну, вот по телефону 237-104 уже кто-то к нам дозвонился. Вообще, на самом деле, вот такое транспортное средство тут, как говорится, не до гламура вообще. Алло.
3: Алло, да, здравствуйте.
2: Да-да-да, привет, как тебя зовут?
3: Меня зовут Павел.
2: Паш, ну и в итоге есть какое-нибудь предложение?
3: Ну, у меня есть предложение Hyundai Accent.
2: Ага.
3: А где-то 5-6 год, в районе 350. В принципе, машина неприхотливая. Ну, есть там пару моментов у них по стойкам. Есть, а так, в целом, в принципе, нормально. Ну и что-нибудь из Японии, годов 2000-х, по типу Corona Premium, может быть.
2: Ну, тут я согласен, да, как бы вот скорее будет лидировать с правым рулем автомобиль. Потому что
3: да.
2: В этом бюджете... Ну и там, опять же, да, чем меньше ты платформу берешь, тем проще содержать эту машину, и тем интереснее предложения будут. А, вот скажи, пожалуйста, по акцентам, там пробеги будут уже за 300. То есть как бы ничего существенного нет там?
3: Ну, я думаю, что они вообще, в принципе, ходящие, потому что на них используются обычно в такси, где-то до 500 000 нормально. Ну, ввиду того, что бюджет ограниченный, возможно, они ставят еще контрактные двигатели. Вот у меня...
2: Ну, то есть уже поменены.
3: Да, мне товарищ ездил, в принципе, вообще бед не знал. Ну, еще можно Мазу фамилию, в принципе, как вариант. Ну, тоже на правый руль, тоже неприхотливо. Я сам езжу на Мазе на правом руле.
2: Вот, а что у тебя за модель?
3: У меня Mazda XL 12-й год.
2: О, так... Тоже...
3: Я с Японии заказывал. Самое, что интересное, что в Японии она стоит 250 тысяч на наши деньги. А чтобы привезти ее сюда, нужно еще заплатить 2.5 раза больше налога.
2: Ну, так, конечно, потому что ты сначала пошлину заплатишь.
3: Ну,
2: потом все сборы, потом транспортировка. Все это,
3: ну,
2: вот,
3: да.
2: Это все практически плюсом 2.5 цены,
3: ну,
2: да.
3: Вот.
2: Спасибо тебе большое за рекомендацион. Хорошего дня. Следующий звонок примем. 237-104. Говорим сегодня, что можно в весьма ограниченном бюджете взять. 350-400 тысяч край вообще. Алло.
4: Да, Саш, привет.
2: Да, меня привет. Зовут. Слушаю тебя.
4: В таком бюджете вот сам пользователь дважды был. Nexia, вот хоть убей. Рабочая лошадка, запчасти копеечные, ремонт копеечный. Не приходило ни в чем. Единственный минус, который был, это то, что заднее сиденье не раскладывается. В багажнику доступа нету.
2: Понятно. Ну, это, знаешь, далеко не всем. Чисто как транспортное средство, такое как поджопник-то, чего же нет?
4: Да. Так такой же ищет же. И самое главное, что сейчас вот любую запчасть поставь, она подойдет.
2: Понятно. Ну да, действительно так и есть. Там на содержание не такие уж какие-то глобальные деньги выходят. Спасибо тебе за звонок. Следующий еще успеем принять. 237-104. Вот вопрос-то на самом деле простой. Мы мучились еще на той неделе о том, что купить за 350-400 тысяч. Нам люди во встречку даже звонили, предлагали разные варианты. Кто на связи у нас?
5: Здравствуйте, Александр, на связи.
2: Да, слушаю, Саша.

0: по кузову. Ой, что-то пропал. Ну ладно, друзья, мы вернемся к нашему обсуждению после небольшого перерыва. Напомню, сегодня обсуждаем машину за 350-400 тысяч.
1: Техосмотр.
0: Спонсор программы «Техосмотр» Родионов Артем Юрьевич. Автотехцентр «Прайм Сервис». Сайт prime196.ru.

0: Гремишка к лягушонка в коробчонке? Значит, пора в Prime Service. Сертифицированный автотехцентр по ремонту и техобслуживанию гарантийных и постгарантийных легковых автомобилей. Квалифицированные диагносты, опытные и внимательные мастера, оригинальные автозапчасти, гарантия на все работы и никаких дополнительных услуг. Для юридических лиц специальные условия на сервисное обслуживание. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
1: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
2: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
3: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
2: Поехали, скажи адрес.
3: Конечно, Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
4: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
5: Техосмотр.

0: Вы слушаете повтор программы «Техосмотр».
1: «Техосмотр» – автомобильное ток-шоу с Александром Морозовым.
2: Продолжаем субботний техосмотр. Сегодня помогаем нашей слушательнице выбрать машину за 350, ну, край 400 тысяч, и такая, чтобы вот прям для кошелька не сложно было содержать. Звоните 237-104, кто-то уже у нас на связи, алло.
3: Да-да, Александр, добрый день.
2: Да, как зовут вас?
3: Роман.
2: Предлагайте, Роман.
3: Александр, вот все предлагают там правый руль, там, либо всякие Nexi. Я хочу предложить такой автомобильчик, как Citroёn C3 Picasso.
2: Ну, как вариант, да, только это же будет прям такой серьезный год в HP.
3: Ну, я могу сказать, что это совсем даже не серьезнее какой-нибудь Nexi. Вот я в данный момент езжу на Citroёn 2012 года.
2: Угу.
3: Он примерно этих же денег стоит. Я хочу сказать, что все так боятся этих Citroёn'ов, но на самом деле, которые у них есть болячки, абсолютно все болячки в этой машине можно излечить в пределах 100 тысяч. Конструктивные, которые вот эти особенности. И эта машина будет радовать порядка 5-6 лет, вообще не задумываясь.
2: И что, не страшно прям с пробегом в 250 тысяч брать?
3: Слушай, Александр, вот я взял вот эту машину с пробегом 152 года назад, и я на ней поехал в Европу 2 года, ездил по Грузии, Турции, проехал порядка 20 тысяч. Наш Владикавказ, не было ни одного места, где бы я не смог проехать, либо встал. И я отдохнул на ней всей семьей.
2: Она у тебя на механике?
3: На механике. 1.4, вот этот ЕП-3 двигатель. Понятно. Это 95 лошадей.
2: Понятненько. Ну что, спасибо тебе большое. Интересный вариант. Благодарю за звонок. Следующий примем. 237-104. У нас прямой эфир. Мы сегодня собираем мнение, какую машину можешь за 350, за 400 купить. Такую, чтобы для кошелька не тяжело содержать было. Ну и чисто передвигаться в пространстве. Алло.
4: Алло, здравствуйте.
2: Да, привет.
4: А я вот по поводу по 450 тысяч. А вот не сам премьера, 1.6.
2: Да нет у нас 450, братец. У нас 350, 400, ну край вообще.
4: А,
2: вот понимаешь, если там же каждые 50 тысяч, у тебя добавляется еще пяток вариантов, которые можно рассмотреть. Но, к сожалению, для людей, которые покупают вот в этой ценовой категории машину, это прям даже возможности кредитнуться зачастую нет, учитывая современные проценты. Поэтому здесь вот прям потолок 400 вообще. Спасибо тебе. Ну, еще подумай, может, потом перезвонишь. Счастливо. Еще успеем один звонок сейчас принять. 237-104. Друзья, в прямой эфир звоните. Ток-шоу «Техосмотр» продолжается. Алло.
5: Алло.
2: Да.
5: Александр.
2: Привет.
5: Радиослушатели. А почему никто не рассматривает, ну, как бы смешно ни звучало, отечественный автопром? Ведь, ну, условно, там, десятка, двенашка. В принципе, она в этих деньгах, но у нее зато плюсы. То, что она ремонтируется на коленке. Любой дядя Вася в гараже ее починит, кувалдой выстучит, и она будет ехать.
2: Ну, как вариант, да, возможно, просто людям не очень хочется. Вот понимаешь, как бы, прикинь теперь, вот девчонки ты берешь, и она постоянно по сервисам мотыляет. Ну, с одной стороны, это школа жизни. С другой стороны, не все хотят себе вот таких проблем наживать. А у меня, кстати, вопрос. А ты не рассматривал вот там Калину 2, например, на автомате? За эти деньги она не влезает, уже дороже будет?
5: Не рассматривал, честно говоря, даже не смотрел, вообще не в курсе.
2: Ну, отечественный,
5: хотя,
2: типа, можно, Глеб.
5: Нет? Ну, да, я много ездил на отечественных, ну, естественно, перед тем, как пересел на иномарки. Я скажу, вот до сих пор осталось именно то воспоминание, что запчасти продаются в любом киоске и ремонтируются везде. И они, в принципе, понятны. То есть что-то сломалось, и ты уже понимаешь, а, вот здесь сломалось, это все. И, ну, как бы все просто.
2: Понятно. Ну да, при этом как бы отсутствие каких-то условий типа кондиционера там и так далее, тоже, знаешь, немаловажно.
5: У тебя есть всего 400 тысяч.
2: Да.
5: 350. Всего.
2: Ну, блин, за эти деньги можно купить машину на автомате и с кондиционером уже, прикинь.
5: Ну, и через неделю прикурить.
2: Ну, возможно. А возможно и не прикурить.
5: Скорее да, чем нет.
2: Ну что ж, интересный разговор. Спасибо тебе большое за него. Хорошего дня. Мы прервемся ненадолго и продолжим разговор через несколько минут.
1: Техосмотр.
0: Спонсор программы «Техосмотр» Родионов Артем Юрьевич. Автотехцентр «Прайм Сервис». Сайт prime196.ru.
1: «Техосмотр».

0: Вы слушаете повтор программы «Техосмотр».
1: «Техосмотр» – автомобильное ток-шоу с Александром Морозовым.
2: Продолжается субботний «Техосмотр». Сегодня обсуждаем неприхотливый автомобиль в определенной цене. К сожалению, небольшой – 350-400 тысяч. Вы можете дозвониться по телефону 237-104 и предложить свой вариант, друзья. Ну, тут, конечно, как бы сейчас разных нам накидывают. Ни руль мы не ограничим, ни размер автомобиля. Вот чего есть вообще, что посмотреть. Алло.
3: Сань, привет.
2: Привет,
3: Тёпка
2: привет.
3: Тёпка твой беспокоит.
2: Давай, Саш, излагай.
3: Это помнишь, с которым мы до 300 машин обсуждали на неделе?
2: Так вот, да, видишь, как бы вот. Это на самом деле вот один пласт аудитории. Ну, нет у людей денег. Вот, кстати, я могу сказать, что сейчас многие думают, да я сейчас кредитнусь, что брать эти трахомы, ржавые ведра, возьму что-нибудь по понтове. Ребят, во-первых, по понтове все улетело за лям, далеко. Во-вторых, сейчас посчитайте просто кредит на 1 000 000 рублей, например, ну там даже не на миллион, давайте 500-600 тысяч, первый взнос 400, посчитайте. Вы очень сильно измените свое мнение о системе кредитования, я вас уверяю.
3: Давай я расскажу, значит, я увеличил планку, 300-400 взял, но опять же, вот, напоминаю, смотрю на механике, что я нашел? Ford Fusion, Ford Fiesta, это первое.
2: Так.
3: В эти деньги. Потом второе, это Peugeot 308, Citroen C4. Плюс у них, у Peugeot и у Citroen в том, что они оцинкованы, с кузовом проблем практически не бывает.
2: Ну, да, там только с этими, с ИП-6 бывают проблемы.
3: Вот. И опять же, твой любимый дед попадает,
2: да,
3: в эти деньги.
2: Да, попадает, в 350 попадает, только, к сожалению, с гидцом, понимаешь, какая история? Самые простые комплекты, типа 1.1 на механике, да, они есть на рынке, попадаются.
3: Да.
2: А вот 1.4, который, собственно, да, не найти, потому что с ними не расстается никто.
3: Вот, ну, и тот как таковой, нам родня наш, мои тещи отдают Honda Samantha.
2: Опа.
3: Так что мы решили не покупать, а взять все-таки его, пусть первые 2 годика поездит, а там посмотрим.
2: Понятно. Ну что ж, спасибо. Интересный вариант. Удачи в дороге. Следующий звонок примем. 237-104. У нас прямой эфир. Ребят, вы можете дозвониться. Вы можете рассказать о том, какую машину взять за 350-400 тысяч, так, чтобы еще кошелек не тянуло ремонтами. Алло, алло.
4: А, добрый день.
2: Да, привет.
4: Я бы вот за такую сумму посмотрел бы, наверное, Chevrolet Aveo. Или Лачете. Лачете можно посмотреть как в седане, так и в хэтчбеке.
2: Ну, хэтчи, да, 1.4, правда, на палке будет. Ну, да, вариант тоже нам предлагали. Мелочевки много, но она копеечная, так вот, если разобраться.
4: Да, да, все верно. То есть это, ну, реально, запчасти недорогие, в наличии, как и оригиналы, так и не оригинал можно найти.
2: Ну,
4: достойный.
2: Да. Угу. Слушай, спасибо тебе большое за тот же вариант предложенный. И еще один звонок примем, прежде чем прерваться. 237-104. Звоните прямо сейчас. Мы говорим сегодня и помогаем слушательнице нашей за 350-400 тысяч машину найти. Ну, просто как бы это вот прям потолок-потолок. Алло.
5: Алло, добрый день.
2: Да-да-да, слушаю тебя.
5: Да, мы занимались тем в том году тем же самым вопросом. Искали просто машину, на которой можно ездить и не вкладываться в ближайший год. У нас был вариант Get, был вариант Accent, который мы нашли. В общем-то, мы его и взяли. Вот. И также рассматривали Гранту. И можно на крайний случай взять 14-ю. Просто она будет от 200. И в нее вложить 100, и она будет еще ездить много-много лет.
2: Сколько еще второй вариант?
5: Ну, вот последний вариант в 21-14.
2: Четырка?
5: Да, мы ее нашли за 200, в нее вложили 100, и она ездит все еще, год складывается вообще.
2: Ну да, слушай.
5: Это просто, чтобы передвигаться.
2: Это чисто транспортное средство для передвижения, да, согласен.
5: Да, да. Ну а так, акцент был. Тоже взяли его за 320 в том году, в декабре, пока ездит, вообще ничего, кроме бензина, не заливали.
2: Понятненько. Ну что ж, спасибо тебе большое за варианты. Господа, мы продолжим наш разговор на тему автомобиля за 350-400 тысяч после небольшого перерыва. Будьте с нами.
1: Техосмотр.
6: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
7: «Катапульта» на бис.
2: Короче, в Замбии у шимпанзе новый модный тренд. Они начали вставлять себе пучки травы прямо в задний зад. Проход. В зад, да. Значит, все началось с самки шимпанзе, которая травинку в ухо запихала. Значит, этот тренд апгрейдил самец, да, который решил себе, значит, траву не в ухо.
7: И никуда, вот так, а его куда да, вставляется?
2: Да, да, везде попробовал, применилось, как говорится, кусок травы применился в нужном месте. Ага. Значит, за ним начали повторять другие. Самое интересное, как, что наблюдатели делают, да, это они не мешают же. Это не функциональная какая-то потребность.
7: Это именно для украшения,
2: это
7: для привлечения.
2: Это именно для привлечения внимания. Ну, вот, знаешь, какого, непонятно.
7: Ну как, самки, понятно же, что вот ты вот так вот потрясываешь, это немножко такие бахрома получается. Своеобразно, когда вот трава вот так вот...
2: Не снится нам не рок от космодрома, а трава у дома. Значит, выглядит это, конечно, жутковато, на мой взгляд.
7: Вот ты бы так не сделал, да, хочешь сказать?
2: Ну, такое ощущение, что человек рожает газон. Вернее,
7: слушай, ну мы же тоже прикладывали подорожник.
2: Подорожник-то да.
8: Был смысл.
2: Был смысл,
7: так, и у них тоже свой смысл.
2: То есть, как бы, нет, я как бы пользовался лопушком в детстве, в деревне у деда. Но этот лопушок был функционального предназначения, и оставить его в себе после этого я бы, наверное, не хотел. Вот. Ну, а тут, видишь, как бы у обезьян новый тренд. Что вы как стилист дипломированный нам
7: вот
2: скажете?
7: Так вот я тебе и говорю, что это ну, как украшение бахрома. То есть
2: это модно сейчас?
7: Конечно, это
2: а
7: очень
2: в мужских модно. Нарядах?
7: И, ну, в мужских своеобразно, конечно, надо уместность есть, смотреть.
2: А если
7: где
2: у меня своя
7: уместно?
2: Бахрома торчит?
7: Бахром... Ну, давай ее обыграем как-нибудь.
2: Нет, лучше лечить.
7: Пишем в
2: лучше
7: твой лук.
2: Лучше вылечить.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
9: «Катапульта» на бис. Информация на правах рекламы.
1: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
10: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
1: Черри, LG, Теннет, в «Автобан» на любой цвет и бюджет.

0: Березовский, приезжайте.
1: Акция до конца мая.
2: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вы слушаете повтор программы «Техосмотр».
1: «Техосмотр» – автомобильное ток-шоу с Александром Морозовым.
2: Итак, друзья, продолжается субботний «Техосмотр». Вот мы сегодня обсуждаем сумму в 350-400 тысяч. Вы можете предложить свой вариант. Мы ищем чисто, вот, как говорят, поджопник такой, чтобы вот прям в пространстве передвигаться по работе. Я, честно, вот у нас тут разные мнения высказываются по телефону 237-104. Так как машину ищет наша радиослушательница, понятно, что есть еще определенные как бы нюансы. Ну, то есть не сядет человек на, там, я не знаю, какого-нибудь 98-го года машину, потому что, ну, уже как-то тяжело по сервисам ездить, и девчонкам тоже как-то это не всегда близко. Звонок у нас есть? Алло.
3: Доброе утро.
2: Да-да-да, слушаю вас.
3: Прошлым летом взял Opel Astra H с мотором 1.6. XTR, который без теплообменника.
2: Ну да, да. Слава богу. Так?
3: Да. Проблем не знаю. Своевременное ТО и бензин.
2: Пятидверка или седан?
3: Хэтчбэк.
2: Хэтч. Ну, пятидверка.
3: Да.
2: Ну, как вариант, тут я с тобой соглашусь. Единственное, конечно, там со временем могут потихонечку приплыть кое-какие вещи. Но в основном это проблемы, связанные с моторами 1.8, хэкотеками, которые, мягко говоря, вопросы вызывают.
3: Ну, я специально выбирал, что, потому что я знаю эти болячки Джейма, и вот именно вот на этом моторе остановился, что он такой более-менее беспроблемный.
2: А сколько бюджет у тебя вышел, напомни?
3: 330.
2: Весьма неплохо. Что-то как-то даже очень дешево даже.
3: Да, 2008 год, два хозяина. Угу.
2: Ну что ж, спасибо тебе за вариант, который предложил. Хорошего дня. Следующий звонок принимаем. 237-104. Вы можете дозвониться. Тут как-то основной вот совет какой, ребят. Во всем есть свои плюсы и минусы. Тут просто надо понимать, к чему вы готовы, когда вы выбираете в таком сегменте. Алло.
4: Здравствуйте.
2: Здрасте.
4: Меня зовут Екатерина.
2: Кать, вот сразу, прежде чем ты выскажешь свой вариант, у меня к тебе вопрос. Так как ты единственная девушка, кто нам позвонил пока... Я тайну тебе открою. Значит, вопрос вот какой. Вот, не знаю, отговоришь ты или наоборот поддержишь. Стоит девчонкам упираться в какую-то, ну там, внешнюю составляющую с таким бюджетом вообще?
4: Ну, конечно, да.
2: Это как это? Ну-ка, расскажи мне, как упереться в внешнюю составляющую в бюджете 350 тысяч?
4: Ну, смотрите, я изначально смотрела маленькие машины, так как я маленькая. То есть у меня рост 150, я смотрела машину маленькую для себя. Но потом мне попалась очень такая машина. Внешне она мне сначала, конечно, не так сильно понравилась, но муж меня как бы это подговорил на нее. Называется она Nissan Sunny. У нас был очень такой бюджет, 200 тысяч в 2020 году. И... мы ее вот рассмотрели, и мне потом она так внешне понравилась, то есть она и длинненькая такая, и вообще я прям кайфовала на ней, 3 года ездила. Первая моя машина, правый руль.
2: Понятно. И что, не страшно было на первой машине с правым рулем ездить?
4: Вообще нет, я села, и я была просто как дома. Вообще, вот у меня училась на механике, на машине и на левом руле, соответственно, но и на правом вообще мне очень понравилась эта машина. Но потом вынуждены были продать ее, и я сейчас временно пешком.
2: Ну и надеюсь, у тебя все получится, еще появится автомобиль. Спасибо тебе, Кать, за большое мнение, которое высказала. Успеем еще один звонок принять. 237-104. Вы можете дозвониться, рассказать, какую машину рассмотреть в бюджете 350, ну 400 край. Алло.
5: Алло, здравствуйте.
2: Да, привет, как тебя зовут?
5: Павел.
2: Излагай, Павел.
5: В данный момент я двигаюсь на Mitsubishi Colt.
2: Вот, один, кстати, из таких как бы интересных вариантов. Ну и что, не ржавое ведро, как многие говорят?
5: Ну, левый руль, нет, европеец, кузов, джинкован.
2: Ага. Сколько лет уже машине?
5: Машина 7-го года.
2: Почти 20.
5: Да, и вот за 5 лет владения только вот этой зимой перебрал коробку, ну и сцепление 40 тысяч это вышло.
2: Понятно.
5: Так бегает.
2: Ну, Кольт даже, несмотря на свои размеры, весьма вместительная машина. Туда же можно и Хонду Фит записать. Есть еще, конечно, квадратные варианты, типа Nissan Куб, там, Toyota BBA, что-нибудь вот такое, знаешь, там, ну, с правым рулем, если уж смотреть машины, да, там квадратных машин тьма. Просто, ну, Кольт, он хотя бы такой унисекс, если так можно сказать, вариант. И мальчик может, и девочка. Слушай, кстати, вот только что мы разговаривали с Екатериной, у нее рост типа маленький. Тебе не мало места в Кольте?
5: Блин, нет, нормально.
2: Вот я тоже хотел сказать, особенно девчонкам, вот если вы подбираете машину себе под рост, это абсолютное дно. Вообще не надо с этого начинать. Если вы смотрите чисто на внешние данные, на свой рост, там, я не знаю, подойдет она к сумочке или нет, это все лишнее. Машина — это транспортное средство. Вот я с ростом 183 сантиметра отъездил на правом руле на Toyota Vitz 4 года. На Toyota Vitz, а она меньше, чем Colt. И да. Я вот честно скажу, единственное, что меня ущемляло, это поведение хамов на больших машинах на дороге. Которые тебя просто, ну, принципиально не замечают. Вот это меня бесило. Все остальное вообще класть. Машина неприхотливая, ездит долго, не ломается, доставляет тебя из точки А в точку Б. Если вы эту цель преследуете, то да. Если вы хотите с понтом подъезжать, ребят, 350 тысяч не ваш бюджет. Вам надо минимум 6-10 раз постолько, чтобы хоть какой-то статус для себя в зеркале увидеть. Спасибо тебе большое за то, что высказался. Мы прервемся, и следующий у нас выход в эфир будет заключительным. Буквально через несколько минут продолжим наш разговор.
1: Техосмотр.
2: Спонсор программы «Техосмотр» – Родионов Артем Юрьевич. Автотехцентр «Прайм Сервис». Сайт prime196.ru.
1: Реклама.
6: Тепло ли тебе, девица?
7: Ох, душно мне, батюшка. Кондиционер бы наладить в твоем железном коне. Лето уж скоро.
6: Да, стало быть, пора в «Прайм Сервис». Пора готовиться к лету с автотехцентром Prime Service. Диагностика и заправка кондиционеров с гарантией. Профессиональное оборудование, тщательная проверка герметичности с помощью ультрафиолета и фиксированная цена. Prime Service. Студенческая 80/2. prime196.ru.
8: Помогите! Тону!
9: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
8: Спасибо, дружище!
10: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
11: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
12: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.
1: Техосмотр. Автомобильное ток-шоу с Александром Морозовым.

0: Ремзона в субботнем техосмотре на радио Пилот.
1: Сегодня в рубрике «Ремзона» мы поговорим о распространенных неисправностях полного привода. Столкнувшись с проблемами в работе полноприводных систем, специалисты обычно констатируют следующие виды поломок. Самые распространенные – это выход из строя муфты. Чаще всего виновным в возникновении данной проблемы оказывается водитель, который предпочитает агрессивную манеру вождения или активно использует режим «лок», который разработан исключительно для сложных отрезков пути. В результате происходит перегрев муфты, и она выходит из строя. Далее идут повреждения шлицов. Данная проблема может быть вызвана отсутствием смазки, а также предрасположенностью узла к коррозионным процессам. Здесь надо просто следить почаще. Износ сальников – еще одна проблема. Именно сальники позволяют защитить соединение от жидкости. В момент, когда сальник перестает выполнять свои функции, на поверхности начинает возникать коррозия, что приводит к работе при повышенной нагрузке. Избежать поломки помогает своевременная диагностика во время движения по дороге. Лучше избегать особенно глубоких луж, чтобы лишний раз не контактировать с жидкостью. А вообще, регулярная замена сальника и смазки позволит продлить сроки эксплуатации системы полного привода. И чаще обращайтесь в сервис, особенно когда у вас полноприводный автомобиль с пробегом. Ну и, конечно, надеюсь, наши советы по ремонту и эксплуатации автомобиля помогли. Если у вас будут какие-то вопросы, которые надо разобрать в рубрике «Ремзона», пишите обязательно на наш номер в WhatsApp 237-104.
0: Ремзона.
2: Техосмотр. Автомобильное ток-шоу с Александром Морозовым.

Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Екатеринбурге 8 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Ходить по лужам тяжело. Купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.
3: Каждый день в 20.00 фитнес-час на радио Пилот.

0: Реклама.
1: Керм, гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе. Ну как?
2: Шедевр.
1: Шедевр у нас в ванной. Благодаря керамиру.
2: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду ПИЛОТ.
1: В керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от керамир.
2: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
3: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
4: Почувствуй ритм обновленного Хавейл Джолион. Более динамичный, технологичный, дерзкий. В CS Motors на проспекте Космонавтов 3. Новый Хавейл Джолион от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Проспект Космонавтов 3. 343-13-42. Пройди тест-драйв, получи кофе в подарок.
5: Реклама, не оферта. Стоимость автомобиля действительно на 1 мая 2026 года. Подробности в отделе продаж.
6: Свет

0: светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 169-565-81-15-330.
2: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
3: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
2: Черри, LG, Теннет, в «Автобан». На любой цвет и бюджет.
3: О,

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Екатеринбурге 9 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Саламатсва.
6: Бонжур.
7: Привет,
8: салют.
9: Привет.
8: Радио.
0: 104 FM.
10: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
11: Вечерний драйв на Радиопилот.
12: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13: Когда вокруг воцаряется тишина, ты остаешься наедине с самим собой. Единственный звук, который ты слышишь, это стук твоего сердца, наполняющий каждую клетку твоего тела. Он рождает жизнь и потребность к движению. Это чувство не перепутать ни с чем. Это чувство ритма.
14: Вся наша жизнь проходит в ожидании. Мы ждем то ночи, то зари, то долгожданного свидания, то неизбежного «прости». Борясь с тоской в пустой квартире, мы ждем веселья, звон струны, но после часа в шумном пире ждем с нетерпением тишины. Мы ожидаем время года, чтоб изменилось все кругом, ведь надоевшая погода застряла словно в горле ком. И даже книги мы читаем, ведь зачастую лишь за тем, что этим время убиваем и отвлечемся от проблем. Не ждем, пожалуй, только смерти. Хотя тут логика проста, ведь нами, как судьба не вертит, нас ожидает пустота, и надо бы в пылу азарта неблагодарность скрыть и спесь ради того, чтоб нам и завтра не пропустить сейчас и здесь.
15: Поэзия жизни
16: — это чувство ритма.
14: Добрый вечер, друзья. Вы слушаете передачу, каждый выпуск которой открывает ворота в причудливый поэтичный мир электронной музыки. У микрофона Самир Кулиев, и я начал сегодняшний выпуск со строк, принадлежащих перу поэта Андрея Якушева. Я, как всегда, друзья, преисполнен праздничных настроений в преддверии нового выпуска антологии клубно-танцевальной сцены. Почему праздничных, спросите вы? Да потому что для меня каждый эфир — это настоящий праздник. Кстати, анализируя отзывы наших постоянных слушателей, для которых также каждая передача — это радость и праздничное настроение от звучащих произведений, я понимаю, что здесь наши мысли сходятся. Посему я, не откладывая все в долгий ящик, приглашаю всех вас на встречу с прекрасным в мир чувственной музыки. Сегодня наше действо будет преисполнено произведениями от таких артистов, как Саша, Ингфиш, Клэриан и многих-многих других. Также вас ожидает встреча с работами российских музыкантов и, конечно, традиционный сюрприз в рубрике «Забытые воспоминания», под эгидой которой мы с вами совершим путешествие во времени.
16: Чувство ритма.
14: Открывает чувство ритма трек проекта Ingfish, которых по праву можно назвать одними из самых долгоиграющих шведских электронных музыкантов, ибо их карьера началась в далекие 90-е. В Ingfish входят такие артисты, как Матиас Линдблом, Еспер Линквист и братья Андреас и Йохан Хермансен. Их работы написаны в совершенно разных стилях, таких как брейкс, чиллаут, дипхаус, прогрессив, техно. За почти 20-летнюю карьеру получили призы и возглавили вершины хит-парадов. Сочинения проекта Ingfish выходили на таких лейблах, как Ministry of Sound, Renaissance, Bedrock, Stereo Productions, Parkett и других. А за время своей яркой деятельности они успели создать творения с Робертом Оуэнсом, Рамоном Топи, Чусом Цибалосом, Психотроном.

жизни следующего артиста по имени Clarion North, чей трек вот-вот продолжит чувство ритма, творящего под такими псевдонимами, как Footprints и Clarion, было все. Несмотря на молодой возраст, он уже успел получить музыкальное образование в Канаде, где и прошло его детство. Успел полежать в больнице, страдая, как многим казалось, от неизлечимой болезни, но все-таки суметь победить ее. Он успел поработать в музыкальных студиях Северной Америки, сводя музыку в разных стилях, где и преуспел в нелегкой профессии звукорежиссера. Ну а далее, открыв для себя причудливый мир электронной музыки, он долгое время колдовал в студии, работая над дебютными сольными сочинениями. Его треки удивляют многокрасочным спектром оттенков. Одним из первых свое драгоценное внимание на мистера Clarion обратили такие диджеи, как Генри Сайз и Тейл Васс. Треки молодого продюсера стали выходить на лейблах Vision Quest, Turbo, Life and Death, Rumors и Compact. Сам артист в интервью говорит: «Я словно персонаж из приключенческих книжек, только те колесят по свету в поисках сокровищ, я же в поисках вдохновения. Поэтому одинаково легко я могу оказаться в стенах мрачного берлинского клуба или на залитой солнцем африканской саванне, где, глядя на львов и носорогов, буду писать свою музыку». Не знаю, друзья, где Clarion North подчеркнул вдохновение для своего трека, названного «Absence», но это настоящее музыкальное волшебство. Давайте насладимся им в полной мере.

Следующий музыкант, чей трек сейчас прозвучит в этом эклектичном выпуске «Чувство ритма», голландский артист, творящий под псевдонимом Love Over Entropy. Его треки время от времени всплывают в моей передаче. Данный продюсер тщательно скрывает свою биографию от публики, редко дает интервью, многие интересующиеся довольствуются лишь лозунгом музыканта, буквально высеченным на всех ресурсах, представляющих его скромную персону. Этот лозунг гласит: «Вселенная тоже бывает несправедлива, но любовь все победит». Готовясь к этому эфиру, я все-таки наткнулся на одно интервью, в котором артист говорит, что его вдохновляет море. Именно этой свободной стихии посвящен трек Love Over Entropy, который называется Sea. Я включил его в свою компиляцию для нью-йоркской радиостанции Frisky, открывающей 2017 год. Ну а мы возвращаемся к музыканту, чей трек я спешу вам поставить. Итак, давайте наслаждаться Love Over Entropy, Sea.

0: музыка и свобода – это чувство ритма.
1: Еще один таинственный представитель мира клубно-танцевальной сцены – артист, именующий себя не иначе, как Moonsfly. За этим псевдонимом скрывается человек со странным нечеловеческим именем Super Drooper, что лично меня наводит на мысли о том, что парень выбрал себе псевдоним в псевдониме. Короче, этакий театр в театре. Данные ощущения, кстати, усиливаются, когда вчитываешься в строчки его профайла на портале Resident Advisor. Вчитываясь в то, что там написано, понимаешь, что в мистер Moonsfly так сильно поверил в выбранный себе образ, что сей вымысел стал болезненный, я бы даже, наверное, сказал, пугающей реальностью. Не думаю, что человек, черным по белому пишущий, что он сын Зевса-громовержца, хочет заставить нас поверить в то, что это правда. Ну, первую скрипку в этом концерте играет музыка, так что давайте обратим свой взор на нее и услышим трек от проекта Moonsfly, названный White Lies.
0: Чувство.

0: зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81.
1: Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Набухли почки, весной тепло. А ездишь в старом-то авто? Тебе пора в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.
2: Что для вас самое важное? Радость детей, здоровье, безопасность. Эти ценности Синара Девелопмент закладывает при строительстве района Новокольцовский.
3: Для спорта бассейн мирового уровня. Для детей игровые и спортивные площадки. В Новокольцовском уже работает новая поликлиника и строится детский сад.
2: Скидки 20% на квартиры с ремонтом. Переезд уже этим летом.
3: О, специализированный застройщик Синара Девелопмент. Проектная декларация на сайте nash.com.rf. Акция действует с 1 марта по 30 июня 2026 года. Город Екатеринбург.
4: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
5: Вечерний драйв на радио пилот.

0: FM.
1: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Вечерний драйв на Радио Пилот.
3: Welcome to Encoding.

0: «Вечерний драйв» на «Радио Пилот».
1: Привет всем слушателям «Радио Пилот». Меня зовут Женя Балюль. Для вас звучит последний выпуск моего подкаста «Хронология».

0: Екатеринбурге 1:00 ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Салават сва.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.
0: Радио. 104.5 FM.

0: Система «Радиопилот».
1: Здравствуйте. Местное время 1 час 19 минут. Доброй ночи.
2: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
3: Vote for your favorite songs, go to upliftingonly.com or visit the Aurora Recordings Facebook page.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте! Местное время 2:22. Доброе утро!

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 2 часа 39 минут. Доброй ночи.

0: Система «Радиопилот».
1: Здравствуйте. Местное время 3 часа 20 минут. Доброй ночи.
2: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 66-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 4 часа 21 минута. Добрый

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 4 часа 40 минут. Доброй ночи.